«Пойдем со мной», ты говорил мне в этот час. Дуэт Мэйвуд на Ретро FM приглашает в путешествие в 3 часа и 16 минут. Путешествие так путешествие, тем более, что музыкальный эквивалент его никто не отменял. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи вам, друзья. Совсем скоро к вопросу о музыкальном путешествии услышим дуэт «Баккара» Александра Иванова и группу «Silent Circle» на Ретро FM.

0: Если бы кто-нибудь когда-нибудь озаботился бы проведением такого опроса, то я уверен на 99,9%, что на вопрос, с чем ассоциируется лето у людей, большинство дало бы ответ, что с самым хорошим, с чем-то таким, к чему хочется стремиться, во что хочется погрузиться и никогда не отпускать. 3:42 в столице, это Крис Ри на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Казань.

Но вот от этих заклинаний, друзья, я все-таки предлагаю перейти к более информативной части нашей программы. Буквально уже через 4 минуты предлагаю вам стать пассажирами утреннего экспресса, друзья. Вместе с нами под музыку Retro FM направиться к доброму утру. Поехали! Приглашаю!

0: Уже 4 часа в столице. Ну что, друзья, в добрый путь отправляемся на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: утро под музыку Retro FM. Мчимся на утреннем экспрессе. Друзья, меня зовут Андрей Мареев. Я рад пожелать вам доброго наступающего, пока что еще июньского утра. Давайте остановимся на первой станции под названием «Гороскоп».
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил. Не взваливайте на себя чужие заботы. Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы, ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы, в любой работе важно чувствовать радость от процесса. Раки, фразы способны ранить, будьте дипломатичны. Львы, ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять, причем дважды. Девы, не торопитесь реализовывать масштабные замыслы, ситуация изменится. Весы, сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

Ну а что касается нашей ситуации, друзья, здесь совсем не дело случая. Утренний экспресс идет по расписанию. Вот первая станция «Гороскоп», уже миновали мы ее. Дальше, друзья, ознакомимся с ежедневником. Ну а начиная со следующего часа, как вы помните, а если не помните, я напомню, будем делиться позитивом. То есть я жду от вас сообщений, где вы будете рассказывать о том хорошем, что в вашей жизни происходит или будет происходить. Ну или вообще, если что-то намечается. Люди хорошие, опять-таки, если вокруг, тоже не мешало бы об этом рассказать. Ну и автору самого позитивного сообщения, напомню, от Retro FM достанется подарок — тостер. Друзья, все это будет сопровождаться вашей любимой музыкой, которая всегда, в любое время года, в любое время суток звучит на Retro FM. Это «Утренний экспресс». Едем дальше.

0: Отличная идея. Давайте беречь друг друга. Давайте относиться друг к другу как минимум неплохо и с симпатией. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. Юрий Антонов на Retro FM в 4 часа и 30 минут. Самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 23 июня, год 2026, вторник на календаре. День рождения сегодня отмечает продюсер, журналист, телеведущий Александр Любимов. Всенародная популярность к нему пришла, когда в конце 80-х он вместе с Владиславом Листьевым, Дмитрием Захаровым и Олегом Вакуловским стал вести программу «Взгляд». Как считают коллеги по цеху, Александр Любимов – яркий пример человека, который стремится к постоянному саморазвитию. Благодаря ему зритель увидел такие программы, как «Жди меня», «Сделай шаг», «Женские истории», «Последний герой» и другие. 23 июня 1944 года началась операция «Багратион» – крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск, названная в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. В результате от немецких захватчиков были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Операция «Багратион» стала грандиозной победой советских войск и триумфом отечественного военного искусства. «Синема, синема, от тебя мы без ума». 23 июня 1987 года в столичном кинотеатре «Мир» состоялась премьера фильма, поставленного Аллой Суриковой по сценарию Эдуарда Акопова «Человек с бульвара Капуцинов». В киноленте снялась целая плеяда советских кинозвезд: Андрей Миронов, Александр Яковлев, Николай Караченцев, Олег Табаков, Михаил Боярский и многие другие. Картина имела огромный успех. За год проката ее посмотрели более 60 миллионов зрителей. Сегодня отмечается Международный олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 23 июня в 1894 году энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен представил доклад, в котором познакомил с разработанными им организационными основами олимпийских игр. В олимпийский день в разных странах проводятся различные спортивные мероприятия, семинары, олимпийские уроки для детей, встречи с олимпийскими чемпионами.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Retro FM.

0: Вот что значит рассвело, вот что значит, друзья, утро добрым-то все-таки бывает. Вот уже и приглашение потанцевать звучат здесь на Retro FM. Волшебный голос Демиса Русоса в 4 часа и 42 минуты. Дальше Modern Talking и Scorpion.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. По будням 7.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день уже

0: Вот поди знай, кто кого спасать должен. То ли человечество должно спасать любовь, то ли любовь спасает человечество. Наверное, все-таки чередуются они в этом отношении. Дуэт Modern Talking на Retro FM. 4 часа и 56 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю приятного, ну, либо пробуждения. Есть такие люди, которые прямо сейчас просыпаются. А есть еще люди, которые не спят уже давно и прекрасно себя на этом фоне чувствуют.
1: Утренний экспресс на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: рельсам, по шпалам несется утренний экспресс. 5 утра в столице уже, друзья, просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ну хорошо, хай так хай, в смысле здрасте, в смысле привет, в смысле доброго утра всем пассажирам утреннего экспресса, всем, кто только что присоединился к нам, друзья, приятного путешествия. Это Сандра на Ретро FM 506, меня зовут Андрей Мареев. Еще раз доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил, не взваливайте на себя чужие заботы. Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы, ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы, в любой работе важно чувствовать радость от самого процесса. Раки, фразы способны ранить, будьте дипломатичны. Львы, ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять. Девы, не торопитесь реализовывать масштабные замыслы, ситуация изменится. Весы, сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, друзья, настало то самое время, когда открывается прием сообщений в рубрику «Позитив». Делитесь хорошими новостями, делитесь хорошими планами, делитесь хорошими мыслями, чувствами, да и просто настроением. Это будет здорово. Присылайте нам ваше сообщение в наш канал в Максе. Также не забывайте про смски на номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, еще в начале сообщения писать Ретро-ФМ. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Указывайте свою фамилию, телефон и город. Это для того, чтобы автору самого позитивного сообщения мы могли без проблем отправить подарок, тостер от Ретро-ФМ. В эфир эти данные не пойдут, друзья, так что можете здесь не переживать. Буквально через 20 минут я уже буду озвучивать первую порцию позитивных сообщений, так что жду с нетерпением. Поехали!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Вот русский вариант этой песни сейчас не подходит, потому что не было печали просто. Что там с летом? Не знаю, не знаю. Почему оно должно куда-то исчезать, проходить, заканчиваться? Нет, лето оно только начинается и разгорается, друзья, чего и всем желаю. Получить удовольствие максимум от того лета, которое сейчас вокруг нас. Баккара на Ретро-ФМ в 5.30 и ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, сегодня 23 июня, год 2026. Вторник на календаре. Вторник? Вторник. Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада. 23 июня в 1889 году родилась Анна Ахматова, одна из самых ярких, самобытных и талантливых поэтесс Серебряного века. Ее поэтический стиль отличился ярким сочетанием конкретности словесных образов и поразительным лаконизмом с обновленными ритмами. Литературоведы сравнивали творчество Ахматовой с музыкальным искусством Клода Дебюсси. День рождения сегодня отмечают российский журналист, телеведущий и продюсер Александр Любимов, французские футболисты, тренер, чемпион мира и Европы Зинедин Зидан, американская актриса, обладательница Оскара Фрэнсис Макдорманд. Сегодня день рождения пишущей машинки. 23 июня 1868 году американский изобретатель Кристофер Шоулс запатентовал это поистине уникальное изобретение. Первая пишущая машинка была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. С грустью отмечу, что в апреле 2011 года завершилась история этого печатного аппарата, так как ликвидировалась последняя компания по ее выпуску, и машинки перекочевали в витрины музеев. По народному календарю на Руси считали, что в этот день случались разного рода предзнаменования, и в основном они предвещали плохое. Но тем важнее они были для людей. Так, если в этот день пробегали мыши, это обещало голодный год, а одетая наизнанку одежда сулила несчастье. В этот день нельзя сидеть в одиночестве дома, необходимо выбираться на природу, сходить к кому-нибудь в гости или пригласить друзей к себе. Считалось, что таким образом удача, благополучие и счастье будут рядом до конца года. Этот день богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Николай, Павел, Семен и Тимофей. Поздравляем!
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро-ФМ.

0: позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Вот самая любимая моя рубрика начинается. Да, больше всего люблю, друзья, читать ваши сообщения о том, что хорошего в жизни происходит. Итак, рубрика «Позитив» открывает свои двери. Добро пожаловать. «Утренний экспресс», напомню, на Ретро-ФМ. Так, пишет Константин: «Пусть любимая музыка вдохновляет сердце. Пусть весело и легко идут все дела. Улыбнись всему, удача окрыляет. И счастливые мгновения придут». Из Казахстана прилетели эти строки. Константин, большущий пламенный вам привет. Так, Ретро-ФМ, спасибо за позитив. Петропавловск-Камчатский, наконец-то, солнце и тепло. Снега уже меньше на сопках. Всем хорошего дня желает Вадимыч. Да, лето прошло, наконец-то растаял снег. Была такая песня. Татьяна пишет: «Да здравствует утро бодрящее. Всем хорошего настроения на весь день из поселка Юца. У детей экзамены позади, ждем результата».

0: Вот так, с одной стороны и в симпатии признался, а с другой и можно размяться под эту песенку. Утренняя гимнастика, главное, соседи снизу не потревожьте, а также тех, кто в вашей квартире еще, возможно, спит.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Утренний экспресс мчится с невероятной скоростью уже 6 часов в столице. Друзья, доброго утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: вот про утро почему-то ни слова, ни буквы не сказано в этой прекрасной песне группы «Отпетые мошенники». Видимо, не в рифму. 6 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю, друзья, доброго утра. Станция «Гороскоп».
1: «Гороскоп» на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 23 июня, вторник. Утром наберитесь терпения и сил. Не взваливайте на себя чужие заботы. Своих хватает. Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны. Тельцы, ваши усилия будут вознаграждены достойным результатом в делах. Близнецы, в любой работе важно чувствовать радость от процесса. Раки, фразы способны ранить. Будьте дипломатичны. Львы, ясность мыслей сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять. Девы, не торопитесь реализовывать масштабные замыслы. Ситуация изменится. Весы, сегодня ваш внешний вид особенно выиграет от сдержанности. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб. Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях. Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление. Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно. Ну и товарищи рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Так, продолжаем разговор, как говорил великий Карлсон. Рубрика «Позитив» продолжает принимать ваши сообщения исключительно позитивной направленности. Ольга пишет из Вилючинска. Вилючинска, по-моему, да? Доброе утро, уважаемая радиостанция Ретро-ФМ. Привет вам с далекой Камчатки. Позитив у нас сегодня поздравительный. Молодую, обаятельную и красивую коллегу Аленушку Беккер с днем рождения. Будь счастлива и любима. Коллектив военной части в лице Ольги. Так, доброе утро всем из Казани. Я на работе с 5 утра. Сейчас доработаю и поеду сдавать кровь как донор. Сказали, что моя кровь кому-то нужна. Рада, что могу помочь. Мне не сложно, а людям необходимо. Вот это очень правильный подход к жизни. Если можешь сделать добро, обязательно надо сделать. Так, пишет Юлия из Тольятти. Передает привет станции переливания крови. Вот что-то у нас такая кровавая тема пошла. Доброе утро, Ретро-ФМ. А у нас какой день идут сильные дожди, пишет Владимир. Я считаю, это самое то время, когда надо включать позитив во всем и поднимать настроение не только себе, но и окружающим. Всем удачного дня, Владимир из Самары желает. Вот, Владимир, у вас очень грамотный, правильный подход к жизни. Так, доброе утро, привет из города Ростов-на-Дону, собираюсь на работу, слушаю любимое радио Ретро-ФМ, за окном поют птицы, небо ясное, погода замечательная, что еще надо, спрашивает Елена, и всем желает отличного дня.
0: Когда все хорошо, позитив на Ретро-ФМ.

трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: ошибках, как известно, учатся. Ну, а если не учатся, значит, это повод для того, чтобы другие учились на ваших ошибках. Гаррет Гейтс на Ретро-ФМ. 6:30. Ну, а мы тем временем давайте, друзья, полистаем ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, на календаре 23 июня, год 2026, вторник. В этот день, в 1944 году, в ходе Великой Отечественной войны, началась операция «Багратион» — крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск, названная в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона. В результате от немецких захватчиков были освобождены Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Операция «Багратион» стала грандиозной победой советских войск и триумфом отечественного военного искусства. В этот день, в 1964 году, был запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Он быстро приобрел популярность и стал завоевывать рынок. За 4 месяца было продано 25 миллионов хула-хупов. Но справедливости ради надо отметить, что идея обруча была далеко не нова. Их окаменелые прообразы находили еще при раскопках в Египте, а в Британском музее находится ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч. Сегодня отмечается День балалайки, международный праздник музыкантов-народников. Впервые его отпраздновали в 2008 году. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года. 23 июня 1868 года, 158 лет назад, была запатентована пишущая машинка. Ее придумали Кристофер Шоулс и его компаньон Карлос Гидден, имевший опыт работы в издательской деятельности. Она была размером с письменный стол, печатала только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. А еще сегодня отмечаются Международный олимпийский день, День без обид, День тайных посланий, День мифов и легенд, Всемирный день информаторов, День розового фламинго и розового цвета и День печений с орехом пекан.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Очередная порция свежих позитивных сообщений подоспела, друзья, с удовольствием их читаю. Долли пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ, благодарю вас, всех ведущих Ретро-ФМ, будьте всегда бодры, веселы, так держать». Спасибо большое, мы будем стараться. Пишет Вадим: «Не просто сообщение, друзья, тут...» Полотно достойное, я уж не знаю кого, и Шекспира, и Лермонтова в одном флаконе. «Доброго утра, любимая Ретро-ФМ! Привет всей стране из Омска! Любовь, она, знаете ли, бывает несчастной. Да, женщина, в которую влюбился, сказала вчера беспристрастное «нет». Ночь была мне не мила, но пришло утро с щебетанием птиц и чудесными ароматами, а главное, печальные мысли, безусловно, лечит музыка. Хорошо, что вы у меня есть, любимая Ретро-ФМ». Да, вот и для этого мы тоже нужны. Пишет Виктория: «Дорогой Ретро-ФМ, вы множите наше зашкаливающее счастье. 2 дня мы, дорвавшиеся до дачной жизни, искали радиоволну такую, чтобы зажигало, дарило еще больше энтузиазм. Нашли. Летаем с вами по участку, сопровождаемые музыкой и свежим ветром. С обожанием вас, Виктория, Алексей из Читы». Ребят,

0: выбрать претендента на наш сегодняшний тостер. Кто будет обладателем его? И я единолично, друзья, решаю, что в качестве утешительного приза тостер отправится Вадиму в Омск. Не срослось с личной жизнью, пусть срастется с завтраком. Я думаю, что это справедливо, правда? Вадим, примите, с одной стороны, мое сочувствие, с другой стороны, поздравления всем остальным. Доброго утра.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
5: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: В воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Пожалуй, на этой пугающей, в то же время вдохновляющей ноте от Майкла Джексона я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи завтра здесь, на Ретро-ФМ, совсем скоро, уже через 4 минуты. Встречайте утреннее шоу «Первая смена» Саши Светлова и Риту Субботину. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: На встречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
6: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
3: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
2: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79.
1: Не оферта.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
1: 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бодрейшего утра всем, кто с первой сменой на Retro FM. Чего нам хочется в 7.00, конечно, новостей. Вадим Ривман тут как тут.
1: Да, раздаю обязательно. Доброе утро. Итак, власти еще одного региона ввели ограничения на продажу топлива. Об ограничениях на АЗС объявил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По его словам, бензина будут продавать не больше 40 литров на машину, а дизеля не более 80, причем на АЗС в городе, или 200 литров на трассах. Кроме того, на АЗС теперь разрешено заправлять только в бак автомобиля. По словам главы региона, ограничения вводят, чтобы избежать ажиотажа на заправках и спекуляции. Накануне, напомню, об ограничениях объявили власти Иркутской и Саратовской областей. Кроме того, жителей Владимирской области призвали по возможности не ездить на авто, а 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива на АЗС. В Свердловской области уже 16 человек обратились за медицинской помощью после смерча, который пронесся над городом Кушва. Одного из них доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте. В результате урагана и смерча в Кушве повреждены около сотни домов. Сейчас специалисты уже восстановили подачу воды, но в целях безопасности два участка города пока остаются отключенными от газоснабжения. ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, произошло в китайском Хунчуне. Автобус с туристами, в котором ехали 33 пассажира, в том числе 24 россиянина, столкнулся с экскаватором в провинции Цзилинь. Пострадавших среди россиян нет. Трое граждан Китая получили легкие травмы. Автобус перевозил туристов из Приморья, прибывших в Китай в рамках безвизового режима без помощи туроператоров. Необычная авария произошла в американском штате Техас. На шоссе перевернулся грузовик, перевозивший ульи, в которых находились около 2 миллионов пчел. Водитель в аварии не пострадал. Рой пчел окружили место аварии, разлетелись вокруг. Власти округа призвали жителей ближайших районов не приближаться к месту аварии, закрыться в своих домах, пока пчел не отловят. К ликвидации последствий происшествия привлекли пчеловодов из разных округов Техаса. Они помогли собрать пчел и в улье и отвезти на пасеку. Ну и последнее. Россияне назвали Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Проведенное исследование выяснило, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. Газета «Ру» ознакомилась с результатами исследования. Так вот, мужчины и женщины оказались единодушны. Первое место заняла Маргарита из романа «Мастер и Маргарита». Соответственно, на второе место женщины поставили Татьяну Ларину, а мужчины – Наташу Ростову. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. Наша красивая Маргарита уже здесь. Саша Светлов тоже пришел. Всем доброе утро.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
0: 4 минуты 8 в столице. Всем здрасте, здесь Саша Светлов и девушка с именем, которую можно любить не только ушами, но и, как мы видим, глазами, Маргарита Субботина.
3: Здравствуйте, здрасте. Вот это Вадик начал, конечно, утро. Вторник, чуть не сказала, понедельник.
0: Да, на всю неделю, да, взял и зарядил. Все, вообще. Первая смена вернулась, хиты подготовили. Нейрохит уже буквально через полчаса на Ретро FM. Ну а в самом начале Рики Мартин, вспомним чемпионат мира 98.
2: Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на вторник, на 23 июня. Утром надо набраться терпения, набраться сил и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы можете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри, самый действенный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать, и ваш важные сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы, не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
2: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет до сдержанного вида. От сдержанного вида. Дик, извиняюсь.
1: Отлично. Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясности масштаб.
2: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идею убедительно.
1: Рыбы, конфликт с родственниками. Вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Сплошное положительное, друзья. Уже вторник, а неделя вот так вот начинается. Просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Привет всем, кто просыпается под любимые хиты, проверенные временем. Первая смена вернулась. Саша, Рита и уже совсем не кудрявый звукорежиссер
2: это
1: Александр.
2: Это ужасно.
1: Для нас это был удар.
2: Это да. был удар. Он взял и отстриг кудри. Ну, а да. как мы теперь его называть
1: просто
2: будем?
1: Просто вот сейчас взял, поднял все вверх. Знаете, как это в Street Fighter в фильме, если помните, с Ван Даммом. Вот такие вот уличные бойцы. Его
2: какой-то парень. Да, эй, да, какой-то да. парень.
1: Еще
2: включи
1: один
2: музыку.
1: Просто парень.
2: Ну ладно, к этому мы сегодня вернемся еще не раз. А сейчас я вам расскажу, 7.15, кто-то наверняка завтракает, кто-то завтракал не так давно, потому что летом каждый десятый ест по ночам, когда спадает жара, в моем полку прибыло. Короче, днем из-за высоких температур, в Москве нонче такие высокие температуры
1: конечно.
2: Стоят. Короче, большинство пропадает аппетит, чаще всего жители страны отказываются именно от обеда,
1: бедняжки.
2: Ну, чуть реже от завтрака, потому что еще не так жарко, ужин, наше все,
1: да.
2: все, солнце зашло уже. А еще мне нравится, при этом летом питание россиян становится интуитивным. Ой-ой-ой-ой, чувствую вот этот борщичок нужно, так вот еще хлебушку с сальцем. Бургер очень интуитивно чувствую, мне
1: вообще,
2: это надо.
1: Вообще, какое-то интуитивное меню, где там с закрытыми глазами, и все, вот это и ешь в ресторане.
2: Хорошо, мне это нравится. Главное, чтобы была вообще в целом.
1: И главное, чтобы побольше ее было.
2: И не обязательно только ночью.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 23 июня, и мы будем вспоминать про нее, про мать кортизола, про обиду, потому что сегодня официально объявили день без обид. Так что сегодня от этого всего будем избавляться. Во-первых, потому что, ну, это вредно. Часто, не часто там это делаешь. Самое главное, помни, что, ну, это на физиологии отражается, да, кортизол вырабатывается, приводит к спазмам мышц, головным болям, ну, и так далее. Там по списку всего не перечислить. Еще психосоматика, да, вот когда ходишь, носишь себе, вот пережевываешь, это все тоже потом в разные проблемы со здоровьем может как-то переплыть, поэтому надо как-то от всего этого вовремя избавляться, не носить. Конечно, все зависит от темперамента. Вот как ты думаешь, самые обидчивые знаки зодиака какие?
2: Слушай, ну как всегда нас туда запихнули, скорпионы, как всегда, всем во всем не угодили.
1: Не совсем, Маргарита.
2: Но они затаились.
1: Рак и рыбы очень сильно ранимы, такие тихони, которые любят пообижаться, а скорпион чем чемпион по планированию мести.
2: Да.
1: Не связывайтесь со скорпионами. А вот овны и близнецы, они по-другому реагируют. Вспыхивают, как спичка, но забывают про обиду уже через 5 минут. Так, наверное, даже для здоровья полезнее.
2: Вообще,
1: самое главное, во время
2: честно,
1: вспышки ничего не натворить, да, вот то, что не входило бы там в Конституцию Российской Федерации, в Уголовный кодекс, да, вот чтобы все нормально было. А так, в принципе, все остальное делайте на здоровье.
2: Слушай, ну похоже, потому что я как скорпион, я полускорпион, понимаешь? Я не обижаю, я ничего не показываю, но я как закушусь, понимаешь? Mm-hmm. Но есть одна проблема, я потом не мщу. Я просто такая, ну и все, и перестаю, ну, все, я к человеку становлюсь холодный.
1: А знаешь, как можно избавиться от мгновения? Есть метод стула. Ставишь пустой стул, представляешь на нем обидчика и высказываешь ему все претензии
2: вслух.
1: У меня
2: есть такое,
1: да, это
2: взял.
1: Освобождает заблокированные эмоции. Вот прям вот можно поорать на него.
2: Можешь встать, пожалуйста, на 2 секундочки?
1: Да, пожалуйста,
2: надо
1: смотри на
2: твой
1: него,
2: стул.
1: Смотри на него, давай.
2: Да сколько можно уже, верни мне
1: Спасибо большое. Видишь, уже голову опустил, чувствует виноват.
2: Да. Деньги верни, виноваты.
1: Ребят, это одна, да, такая полу-юмористическая версия. Есть, я уверен, и другие серьезные техники. Мы обязательно до них доберемся с вашей помощью, да, в соцсетях. И, конечно, в принципе, поделимся методами от экспертов.
2: Да, друзья, ну что, давайте говорим об обидах. В общем, расскажите, обижаетесь, не обижаетесь. Придумывайте забавные, может быть, какие-то ответы обидчики. А то, знаете, мы вот обычно в очереди что-нибудь такое нас обидели, мы приходим домой и...
1: Вот
2: и
1: вот надо было вот так сказать.
2: Разговор вот этот сам с собой... Нет, мы сегодня все проговорим, будем, значит, рассказывать, может, какие-то есть волшебные ритуалы, которые помогут отпустить обиду. И, конечно, будем делиться успешными работающими техниками, избавляться от обид, и во всем этом мы с удовольствием прочитаем в соцсетях.
1: Я один раз, помню, случайно очень скандальная женщина просто спросила на ходу, она там ругалась на всех, я пыталась успокоить, она продолжала орать, теперь же на меня, говорю, вы что, влюбились сегодня? Все, тишина.
2: Юмор, кстати, лучшее лекарство
1: от обид. Ну да, если он такой неожиданный, пусть даже странненький, самое главное, чтобы человек переключился и успокоился. В общем, ребята, ждем в соцсетях и, конечно, будем ставить для вас самые лучшие хиты, проверенные временем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: На часах 7.28. Сегодня вторник. Хочется напомнить всем, что по четвергам всегда выходят какие-то новые фильмы в кинотеатрах. Мы, конечно, сделаем для вас киноскоп, подберем две киноновинки. Ну а пока про кино хочется немного поговорить. Давай. Подробнее. Потому что появился антидепрессант для зумера. И ой, да, как ты уже наверняка догадалась, речь идет о кинотеатрах. Молодежь массово стала возвращаться в эти чудесные заведения ради цифрового детокса. Да, покупают билеты. Причина — банальная усталость от гаджетов. Ну, смотреть в экран в упор в одиночестве, да? А киносеанс это, с одной стороны, вот разгружает от гаджетов, плюс это вот таблетка от такого тотального одиночества.
1: Слушай, хорошая идея.
0: Можно посмеяться вместе, можно испугаться вместе, да? Ну, то есть то, чего не хватает в интернете, когда просто со своим там телефоном сидишь. Вот. И это уже называют даже кинотерапией. Ну, врачи.
1: Ну, вот я бы это скорее кинотерапией назвала, потому что цифровой это детокс, это не назовешь. Это что же цифра?
0: Все равно экран, да. Но, тем не менее, я думаю, что, в принципе, наверное, и на глаза воздействует чуть-чуть по-другому это все происходит, чем когда в упор, и такое излучение мощное идет.
1: Слушай, так в кино захотелось. Все, на этой неделе скажу. Спасибо большое, я теперь зумер.
0: Но сначала изучи внимательно, что там в четверг выходит, и расскажи людям.
1: С удовольствием.
0: Это будет послезавтра, ребят. А сейчас, как вы догадались, будут новости от Вадима Ривмана на Red FM.
2: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, в России могут блокировать на кассах товары, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. А об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму. Авторы отмечают, что действующее законодательство не может обеспечить немедленное прекращение продажи товаров, даже если есть сведения об их несоответствии обязательным требованиям. В проекте предлагается дать надзорным органам право выносить предписания о приостановке или запрете реализации продукции в случае выявления нарушений. Инициативу планируют сегодня рассмотреть в Госдуме. Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсионными накоплениями. Как заявил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, под предлогом оформления документов мошенники выманивают персональные данные, коды из СМС и доступ к порталу госуслуг жертвы. Полученная информация позволяет проводить незаконные операции со счетами и использовать данные и в других мошеннических схемах. Немкин призвал граждан не принимать поспешных решений о переводе накоплений и проверять любую информацию только через официальные сервисы и источники. Налоговые долги граждан и компаний в России по состоянию на апрель этого года выросли до рекордных 4 триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, об этом пишут «Известия». Из всей суммы около половины приходится на непосредственный недостаток сборов налогов, сборов, страховых взносов. Остальное – это пени, штрафы и проценты за просрочку. Сборная Франции обыграла команду Ирака со счетом 3-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Дубль Килиана Мбаппе и гол Усмана Дембеле обеспечили французам победу и досрочный выход в плей-офф. Кстати, для Мбаппе этот матч стал сотым в составе национальной сборной. Дубль позволил ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров команды Франции всех времен. Франция уверенно возглавляет группу А, гарантировала себе выход в плей-офф. Ирак, напротив, остается без очков и рискует досрочно вылететь с чемпионата. Между тем, форвард сборной Аргентины Лионель Месси в матче против команды Австрии забил свои 17-е и 18-е мячи во встречах чемпионатов мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу аргентинцев. Предыдущий рекорд по количеству голов в матчах чемпионатов мира принадлежал бывшему футболисту сборной Германии Мирославу Клозе. Результат немца в 16 мячей продержался аж 12 лет. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Хочется обратиться к первым двум категориям. Певцы и музыканты. Слышите нас? Готовы исполнить? Может быть, какой-то новый нейрохит, а может быть, в старой версии, в той оригинальной, в которой мы их знаем. У нас игра музыкальная намечается, в которой можно отвечать, а можно прям дать настроение.
1: Друзья, мы все это говорим, конечно, про нейрохит. Звоните, пожалуйста. Беспроводные наушники сами себя не разыграют. 232488, метрик, код Москвы 495. Ждем.
2: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
6: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: И первой на связь сегодня выходит Пермь. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Добро пожаловать в нашу музыкальную игру, для которой, я надеюсь, вы уже успели проснуться, размяться, выпить чайку, ну или, может быть, еще чего-нибудь. Как у вас дела?
1: Хорошо, спасибо.
2: Намекает он на что-то. Или еще что-нибудь. Нормально, нормально. Даже если не выпили чайку, ну, как бы, можно вечерочек.
0: Про сырые яйца? Или про тот крепкий напиток, который для связок используют? Что ты имела в виду? Ладно, Ирина, самое главное – это настроение. Расслабьтесь, получайте удовольствие от игры. Если с первой подсказки угадаете, получите беспроводные наушники. Со второй будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис.
2: Да, и хочется сказать, сегодня песня.

0: Хорошо. Загляд на музыкальный вечер посидеть.
1: Группа «Комбинация».
0: Так, а песню вспомнили? Как называется? Или припев какой там идет?
1: А вот подождите. American Boy, American Joy, нет?
0: Рядом, рядом. Рядом. Давайте так, мы вам припев дадим еще послушать. Да, комбинацию
2: запомнили.
0: Но мы засчитали
2: комбинацию.
0: Ну а что, хорошо получилось.
2: Очень.
1: Russian Girl.
0: Конечно.
1: Russian Girl, да?
0: Ирина, да вы умничка, да вы победитель. Вы получаете беспроводные наушники. Торжествуйте.
1: Спасибо большое. Спасибо, ура. Спасибо.
0: Да что, классно.
2: Теперь можно то самое, что Саша говорил. Или чего-то еще за победу.
0: Ну, как говорится, да, до дна утреннего. Оставайтесь на связи. Давайте послушаем комбинацию Russian Girls. Впереди у нас еще арабески. Насладимся лучшими хитами, проверенными временем.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня день без обид, так что если что там вдруг было, да, ну простите, отпустите, а еще лучше поделитесь своим методом. Вот как сразу может легко и быстро взять и распрощаться со всеми обидами, чтобы не было тяжело по жизни.
2: Это потому что я только что тебе на племянника жаловалась.
1: Вот, да,
2: у него
1: да,
2: сегодня
1: да.
2: день рождения, ладно. Отпуск.
1: Ну, с днем рождения, всего тебе.
2: Всего тебе.
1: Пожелали искренне.
2: Веди себя нормально.
1: Да, да, да. Вот так, Маргарита пишет, Маркова, Саша, согласна, овны прорут, выльют свою черную энергию, а потом не помнят или делают видимость, что не помнят, говорят. Ой, я уже все и забыл. Овнам
2: идеально.
1: В рекомендациях пишут, чтобы они не стреляли по своим. Хорошо звучит. Ведь чаще всего они и обижают, а потом водные знаки им мстят. И так по кругу. Да-да-да, эту мстю надо разрушать, ребята.
2: Водная месть. 2026 год.

0: Так, Елена нам пишет: всю жизнь работаю с населением, уже давно не обижаюсь. На хамство в очереди пропущу, посмотрю своим таким взглядом, типа колдую. Обычно замолкают и даже оборачиваются.
1: Хорошо.
0: Вот, дальше нам пишет некий АЕ или некая АЕ, мы не знаем. Кофеечек любимый с шоколадкой, и день пойдет как нужно. Мне кажется, кофеечек, это, наверное, женщина могла так написать. Ну, будем так.
1: Возможно.
0: Так, Валентин пишет: всем добра и позитива. На хамство всегда отвечаю спокойно. Идите, идите. Вы ведь жить торопитесь, вдруг не успеете. Как правило, хамы, тетя или дядя притормаживают и замолкают.
1: Евгений пишет: отстаньте от стрельцов. Они такие юморные все, яркие. Вспоминаю, как мой бать подкалывал и острил. Рыбы тоже разные бывают. Мы отходчивые. Сейчас каждый за свой знак будет топить.
0: Да.
1: И скорпионы, они не только одной местью живут, они няшечки бывают.
0: Да мы няшечки, что вы нас это демонизируете?
1: Тут такие капризули девы вышли, такие, вообще-то мы нормальные.
0: Ну, вот это
1: да. Так что, да, знак на знак не приходит. Самое главное, вот мы сегодня обсуждаем, как все-таки быстро от обид избавиться. Да, через минут 15 вернемся к теме, обязательно поделимся с вами экспертными мнениями. Да, у нас есть несколько профессиональных советов, проверенных временем тоже и тысячами людей. Да, ну и что еще у нас будет?
0: Ой, у нас там, знаете ли, будет обратный отсчет. А почему бы не провести? А почему бы не выиграть суперприз? Это смарт-часы от Retro-FM. У нас будет много классной музыки. Ну и мы тоже, Сашка, вернемся. Ну так ненадолго, отойдем буквально.
2: Между тем, на Retro-FM. Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro-FM желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера Средний Кабан с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Retro-FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка Retro FM.

0: Столица уже 8-7. Классного, доброго солнечного вторника от первой смены. И актуальные новости прямо сейчас от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» считают, что они должны появиться во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации и уровня спроса. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты, также сократится число жалоб и судебных споров, повысится предсказуемость расходов. Кроме того, нововведение обеспечит более стабильное поступление платы, а также сделает городские парковочные сервисы более удобными и понятными для пользователей. Почти 100 домов получили повреждения в результате смерча, который обрушился на Кушву в Свердловской области. А об этом сообщает пресс-служба Департамента информационной политики региона. Подсчет точного ущерба продолжат сегодня. Смерч прошел в Свердловской области накануне. В результате повреждена инфраструктура в Кушве. Из-за порывистого ветра в городе нарушено электроснабжение. Оно затронуло свыше 4000 частных домов. За медицинской помощью обратились 16 человек. Росстандарт утвердил новый ГОСТ, устанавливающий требования к качеству кожаных изделий, сумок, портфелей, чемоданов и папок. Новый стандарт вступит в силу с 1 марта будущего года. Он вводит четкие параметры прочности для разных типов изделий, в частности, прочность ниточного шва у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков для дорожных чемоданов и так далее. ГОСТ также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности изделий, а окраска вещей с художественным оформлением должна быть устойчива к разным климатическим условиям. Ну и последнее. Осла в китайском зоопарке покрасили и выдали за зебру. Раскрашенное животное заметили в городе Аньцу. На опубликованных кадрах видно, что шерсть осла покрыта черными полосами, имитирующими окрас зебры. Однако длинные уши и внешний вид животного быстро выдали подмену. Фотографии животного стали вирусными в соцсетях, вызвали волну насмешек и критики. Многие пользователи обвинили администрацию парка в попытке выдать осла за экзотическую лошадь. В ответ представители парка заявили, что никогда и не утверждали, будто животное является зеброй. По их словам, раскраска была частью своеобразного развлечения посетителей. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
0: 3:09. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Есть такое чувство, что вот в китайском зоопарке, да, как будто новую басню написали, вот, басню Крылова. Сколько осла не крась, зеброй все равно не станет. Сколько не трудитесь, музыканты не годитесь. Но, по крайней мере, всем было весело. Если это все в доброжелательном ключе, то нормально.
3: Как говорится, что там, хороший парикмахер и конкурсы интересные.
0: Это точно. Вэд Бойз Блю на Ретро-ФМ. Давайте начнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня вторник, 23 июня. Внимательно слушаем. Утром надо набраться терпения, силы и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатным.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри и самый единственный двигатель. Помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать, важные сообщения лучше перепроверять дважды.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать. Ситуация изменится.
2: Весы. Сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
1: Скорпионы. Вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб.
2: Стрельцы. Умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги. Ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолей. Красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно.
1: Рыбы. Конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Просыпайтесь, друзья. День какой хороший будет.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: FM.
1: 8.13, точное московское. Бодрейшего утра всем, Маргарита. Ну, давай сравним со статистикой страны. Угу. Три профессии, исход, назови, которые вот могут считаться, ну, если вот мужчин, да, этих профессий самыми привлекательными.
2: Да.
1: Очень быстро
2: ну,
1: надо.
2: Ну, давай, банкир обычно так. Всем нравится. Ну, айтишник сейчас так. Всем нравится. И врач.
1: Так, хирург. Ладно. Ну, пусть будет. Врачи стали самыми привлекательными, ага. Да, мужчинами это из опроса. В тройку лидеров также вошли бизнесмены и стоматологи.
2: Это правильно.
1: А меньше всего интересуют блогеры,
2: ой,
1: геймеры.
2: Ой-ой-ой.
1: И, внимание, коллекторы.
2: Ой-ой-ой.
1: А я подумал, слушай, а прикольно, можно, в принципе, даже короткометражку снять, как коллектор преследует свою, ну, такая серия про абьюз, чтобы выбить долг, но не финансовый, а супружеский. И так, знаешь, значит, поначалу начинают просто разговаривать дерзко.
2: Или, знаешь,
1: потом
2: типа,
1: давить.
2: Анекдот. Встретились как-то в купе коллектор. Кто там еще у нас? Блогер и геймер.
1: И тут им чай принесли. Вот беседа была.
0: На Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день без обид. Просто нам напоминают о том, как это может быть вредно и как лучше все-таки взять и найти способ действенный, хороший, легкий, проверенный для того, чтобы от этих обид быстренько избавляться и не носить это все у себя где-то там на спине.
2: Ангелин пишет: добрый день, на хамство просто улыбаюсь, и у людей сразу проходит холодок. То есть не просто улыбайтесь, а так, чтобы проходил холодок. Так... Дальше. У нас знаки зодиака начали. И лев такой. Говорите, говорите, меня это не касается.
1: Я буду выше всего
2: сейчас
1: этого. Я царь
2: напишет.
1: Зверей, знаешь. Да, мы просто вначале выясняли, что там такие, как овны, они быстро прогорают, да, там сначала ярость и все, и потом забыли. А некоторые вынашивают
2: себя. А вот смотри, Евгений написал интересное сообщение, вот для меня конкретно, то, что я не знаю, как это делать. Вот добрый день. Главное не обращать внимания на тех, кто пытается хамить. А я иногда думаю, не, ну подожди. Это с одной стороны, да, мы так все и делаем. Но с другой стороны, а если вот ему так же, вот прям так же, когда-нибудь я соберусь и это сделаю. Может, как вот, короче, я думаю, а что человек почувствует, если когда-нибудь он мне такой не-не-не, а я ему такая не-не-не, он такой не-не-не, короче.
1: А ты не так живешь?
2: Нет.
1: Ты в разных местах, да, я такая разная.
2: Да, да.
1: Непредсказуемая. Да, к примеру, говорят, в автобусе на ногу наступили. Не надо ругаться, отправьте его к офтальмологу, хорошему, пусть очки с большими диоптриями выпишет. Шутка, конечно. Стараюсь не обращать внимания, но не всегда. В том-то и дело, Вадимыч, тот, который пишет, иногда вот оно, ну, задевает, да. Как будто сразу хочется, да, ответить.
2: Вот, Вадимыч...
1: И врачи говорят, что да, лучше все-таки избавляться.
2: А вот Наталья как раз наоборот. У нас первый человек, который такой не Вадимыч, а наоборот. А я обидчивый человек. Могу просто сказать, иди спать. А в очереди, говорю, никто вас не держит. Правильно. Зато, я считаю, Наталья в себе все это не держит, понимаешь, тоже. И выплескивает.
1: Еще есть вот такой способ через абсурд избавиться от обиды. Представьте обидчика в комичной ситуации. Например, в костюме гигантской утки, который пытается говорить серьезные вещи. Ну, серьезно, обижаться на утку же невозможно. Должно стать смешно. Обычно страх так преодолевают, тоже, да, в костюме там. Хотя в костюмы клоуна советовали, я не знаю, со всеми этими фильмами, типа «Оно». В клоуна никого не хочется вот наряжать визуально.
2: Так, всем привет. Если меня обидел кто-то, я стараюсь не общаться с этим человеком долгое время. Но потом как-то само проходит. А если сама обижу, извиняюсь. Вот Гуля нам написала.
1: Философы звонят в прямой эфир. Правило 5 лет.
2: Давай.
1: Спросите себя, будет ли это важно для меня через 5 лет? В 99% случаев ответ нет. Ну, тогда зачем тратить на это время?
2: И нервы. Вот это самое главное, чтобы не нервничать. Потому что, ну, вот это... Бесит.
1: Просто человек, который задал бы тебе важный вопрос, правильный насчет этой обиды, а тебе серьезно это, через 5 лет будет важно или нет, а достоин ли этот человек вот твоих нервов и отвечать хамством на хамство. Если бы рядом кто-то был, вовремя спросить, ты такой, а правда нет. Вот.
2: Ну, я себе это распечатаю в следующий раз, когда я скажу, Саша, отнеси бумажки, а ты мне что-нибудь такое скажешь, я вот так вот, будет ли мне это важно через 5 лет?
1: Вот именно, взяла, отнесла и не обижайся. Риту, ну, свои люди. В общем, ребят, соцсети, да, ждем в Максе, ждем в группе Росмена ВКонтакте. Ваше мнение обязательно обсудим и сделаем какие-то для себя правильные выводы.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Первая смена приветствует вас. 8:29 в Москве.
1: И не только первая смена. Бразильцев приветствуют инопланетяне. Бря! Короче, бразильцев предупредили о вторжении инопланетян. Каждого практически.
0: А что это они такие избранные? Не знаю, на мексиканцев всем плевать?
1: Вообще.
0: Не знаю, парагвайцы должны жить в неведении?
1: Миллионы жителей страны получили на смартфонах сигнал тревоги и оповещение с таким текстом. «Защищайтесь, инопланетная атака! Люди, мы прибыли!» Ну, правда, позже власти сказали, что, скорее всего, это хакеры взломали систему экстренного оповещения. Пранкеров ищет полиция. Я думаю, чтобы дать Петюне сказать, это вообще прикол, конечно, если честно.
0: Самое главное, сборной по футболу бразильской не рассказывать. И там и так как бы Неймар не в форме, сборненькая пока хромает, да, а тут еще узнают, что
1: Неймар
0: на них нападают.
1: Не в форме.
0: Ну, как бы
1: значит,
0: да.
1: Значит, он сейчас не так популярен и так симпатичен, а я такая свободная.
0: А может быть. Поэтому, бразильцы, ну вы там держитесь как-то. И давайте в футбол уже начинайте играть, как вы умеете.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. Подать документы можно через портал госуслуги, лично или по почте. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. Пишет РИА Новости. Авиакомпания Nordwind Airlines открыла прямое регулярное сообщение между Казанью и Ташкентом. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, пишет московский комсомолец. Это 6-е международное направление открытой авиакомпании из Казани. Полеты будут осуществляться круглый год. Вылеты из Казани запланированы в понедельник и пятницу, а из Ташкента в субботу и вторник. Продолжительность полета составит чуть более 3 часов. В субботу 27 июня в столице Татарстана в экстрим-парке «Урам» отметят Республиканский день молодежи. Там будет работать площадка «Карьера в Казани». Юные горожане смогут познакомиться с городскими компаниями, пройти собеседование с работодателями, увидеть показ индустриальной моды. Площадка будет работать с 9:30 до 20 часов. На площадке пройдет квест по профессиям, пишет портал мэрии Казани. 25 июня на территории Центра семьи Казан пройдет общегородской школьный выпускной. Площадка объединит более 8 тысяч выпускников 9 и 11 классов из 200 общеобразовательных учреждений Казани. Для участников события подготовили насыщенную концертную программу с участием популярных исполнителей. Торжественная программа стартует в 16:00. Вечер откроет видеопролог «Мой путь, моя Казань». Ролик расскажет о возможностях, которые столица Татарстана открывает перед молодежью, пишет портал мэрии Казани. После официальной части стартует концертная программа с участием популярных исполнителей. Помимо музыкального шоу, на территории Центра семьи Казан будут организованы другие развлечения для выпускников, интерактивная зона от молодежи Казани и тематические активности. И в завершении курса валют на сегодня доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.37 на московских часах. Сегодня в первой смене мы обсуждаем день без обид. И у нас в гостях практикующий эксперт Субботина Маргарита Александровна. В формате игры «Обратный отчет» за 10 секунд, пожалуйста, дайте нам совет. Три. Топ-3 совета, как избавиться от обид. Время пошло.
1: Забить.
0: Так.
1: Наругаться.
0: Так.
1: Купить себе новое платье и такое, да, все супер, я супер, жизнь супер.
0: Уважаемые слушатели, оставляйте свои заявки, каких экспертов еще вы хотите послушать в прямом эфире первой смены.
1: Вы можете переводить денежки.
0: Наш эфир должен быть не только полезным, развлекательным, а вот как раз-таки, да, полезным, помимо развлекательной части. Так что будем ждать ваши письма, а еще будем ждать ваши звонки. Нам нужен участник в игре «Обратный отчет», в которой мы разыграем смарт-часы.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира, от Парковой до Сибирского тракта. Также по Тецовской, от Челюскина до Копылова. И по Восстанию от Бакалейной до Бондаренко. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
11: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
12: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
13: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
13: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
13: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
13: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Обратный отчет.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Обратный отчет в первой смене.
2: Так, 8.45, точное московское. Мы начинаем игру, в которой время и ваша интуиция, в общем-то, решают все. На кону у нас фирменная футболка и смарт-часы. А на связи Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.

0: Готов.
1: Значит так, на всякий случай, у вас будет всего лишь 10 секунд. Мы вас просим что-то назвать, ну и вы называете. Итак, погнали. Назовите три упражнения из физкультуры. Обратный отсчет пошел.
0: Приседания.
2: Так.
0: Руки в стороны.
1: Так.
0: И, я не знаю, отжимания.
2: Хорошо.
1: У меня в голове вертелось. Жим лежа.
2: Ну ладно, там на физкультуре прям вот жим лежа нас не заставляли. А вот тебя отжимания, приседания, прыжочки. Прыжки через козла, Маргарита, не заводись. Вот.
1: Бывало такое, бывало.
2: Итак, первый раунд успешно пройден. Мы переходим ко второму этапу, где песни проверенные времени.
1: Да, итак, я вам буду немножечко так напевать очень известные песни, а вам по той же схеме нужно будет их дополните. Если готовы, то обратный отсчет пошел. На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой.
2: Чьей?
0: Моей.
1: Спросите у любого на Тверском.
0: У Леваре.
1: Так, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей
0: любви.
2: Есть, ух! Хорошо, да, да, песни сегодня были длинные, поэтому, да, возьмем на себя ответственность и засчитаем вам второй раунд. Третий, смарт-часы на кону, ну и здесь будет немного посложнее.
1: Третий раунд будет посвящен иностранной литературе, вы как к ней относитесь, нормально?
0: Отношусь нормально, но сейчас узнаем, насколько я ее помню и знаю.
1: Ну что ж, сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать трех иностранных писателей. Обратный отчет пошел.
0: Хемингуэй.
1: Да. Так.
0: Ремарк.
2: И Ремарк есть.
1: Ромео.
2: Том Сойер. Ладно. Ну ладно, да-да-да. То думал, может быть, Марк ответ, но вспомните. Евгений, все вы знаете, да. Но игра, конечно, заставляет поволноваться даже самых выдержанных из нас. А потому три успешных раунда приносят вам смарт-часы.
0: Ура!
1: А еще, знаете,
0: неожиданно,
1: знаете почему? Я скажу, я подслушала разговор Светланы, редактора, и я слышу, как Света рассказывает правила игры. То есть такое ощущение, что вы просто позвонили, типа, да ладно, как пойдет, во что я сыграю, правильно?
0: Ну, не совсем так, да, но я еду на работу, в это время не первый раз слышу эту игру, ну и решил попробовать.
1: Не первый раз.
2: Триумфально вы попробовали, я бы так сказал.
1: Триумфально решили попробовать.
2: И пусть все, за что вы беретесь, Евгения, будет складываться у вас так же легко и успешно, как этот обратный отчет на Retro FM. С победой! Оставайтесь на связи и потанцуйте с нами Макарену!
3: Обратный отчет в первой смене.

0: Ох, если честно, дыхание немного сбило, но его достаточно, чтобы предупредить вас. Впереди у нас одна из финальных игр «Что, где, когда» по-прежнему ищем будущего победителя и обладателя хрустальной совы.
1: Ой, я тоже станцевалась. Но не только хрустальной совой едины.
0: Да.
1: Там же еще спорт, который ты приготовил.
0: Конечно, там рекорд на все времена состоялся буквально вчера. О нем подробно расскажу. Да и вообще о том, что происходит на чемпионате мира по футболу. Много интересного.
1: Конечно же, поговорим про день без обид. Часто ли вы обижаетесь? Узнаем ваши рецептики, ритуальчики. Пишите в соцсетях, об этом тоже поговорим.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
5: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
10: ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
11: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
12: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
13: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.
14: RetroFM.

0: Столица уже почти 9. Это первая смена. Желаем бодрейшего вторника в компании с любимыми хитами. Порцию свежих новостей для вас уже подготовил Вадим Ривман. А мы послушаем.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, власти еще одного региона ввели ограничения на продажу топлива. Об ограничениях на АЗС объявил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По его словам, бензина будут продавать не больше 40 литров на машину, дизеля не более 80, это на АЗС в городе, или 200 литров на трассах. По словам главы региона, ограничения вводят, чтобы избежать ажиотажа на заправках и спекуляции. Накануне об ограничениях объявили власти Иркутской и Саратовской областей, а 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива на АЗС. В России могут блокировать на кассах товары, которые представляют угрозу для жизни и здоровья граждан. А об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму. Авторы отмечают, что действующее законодательство не может обеспечить немедленное прекращение продажи товаров, даже если есть сведения об их несоответствии обязательным требованиям. В проекте предлагается дать надзорным органам право выносить предписание о приостановке или запрете реализации продукции в случае выявления нарушений. Инициативу планируют рассмотреть в Госдуме сегодня. В очереди на Крымский мост скопилось почти 1000 машин. Об этом сообщает телеграм-канал об оперативной обстановке на переправе. Со стороны Керчи водителям придется провести в пробке больше 2 часов. Там досмотра ждут более 600 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди стоят 360 авто. Время ожидания превышает час. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра движение на переправе было приостановлено. ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов, произошло в китайском Хунчуне. Автобус с туристами, в котором ехали 33 пассажира, в том числе 24 россиянина, столкнулся с экскаватором в провинции Цзилинь. Пострадавших среди россиян нет. Трое граждан Китая получили легкие травмы, а автобус перевозил туристов из Приморья. Ну и последний. Англичанин погрузился в ванну с фасолью в томатном соусе и лежал в ней 4 дня ради рекорда. Колин Джонс провел в ванне, наполненной содержимым 14 банок консервированной фасоли, со вторника до субботы. Ванну установили в пивной. Джонс пытался побить мировой рекорд, установленный аж 40 лет назад. Единственное удобство – это обогреватель и 30 минут в день для посещения туалета. Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр, ему измерили пульс, давление, взвесили. Владельцы паба кормили его. В рацион входил запеченный в мундире картофель с сыром и фасолью. «Я полон фасоли», прокомментировал свое состояние мужчина. Еще курсы валют: доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: 7 минут 10 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну вот, а ты все свои патчи там клеишь разные. Почему ванну с фасолью в томатном соусе не попробовать?
1: Вот, кстати, люблю фасоль очень сильно.
0: Ну, кстати, да-да-да. А как это можно будет назвать? Фрикаделька в томатном соусе? Можно будет тебя так назвать?
1: Попробуй.
0: А я помню, да, ты же скорпион будешь вместе вынашивать. Мы сегодня говорим про день без обид, ну и о том, как можно быстро от обиды избавиться. Делитесь своими версиями в социальных сетях. А мы поделимся с вами новостями спорта совсем скоро. Еще устроим для вас что, где, когда на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Разберемся со вторником. 23 июня. Но утром надо набраться терпения. Еще набраться сил и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
2: Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатным.
1: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
2: Близнецы, тихая радость внутри, самый действенный двигатель, помните об этом.
1: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
2: Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно. Скользать важные сообщения лучше перепроверять.
1: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
2: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
1: Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб.
2: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
1: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
2: Водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идеи убедительно.
1: И рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
2: Интересно, подметил ли что-то положительное Александр в чемпионате мира по футболу?
1: Да, там невозможно было не заметить таких событий. Ну ладно, обо всем по порядку через 5 минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброго спортивного утра. Начнем, конечно, с новостей о чемпионате мира 2026. А там Лионель Месси сделал дубль в игре с Австрией. Хотя там есть мнение, что один мяч забить нечестно, ну мало ли. И помог Аргентине выйти в плей-офф 6-й раз подряд. Да, ни одного провала на групповом этапе за это время. Начали действительно по-чемпионски. Ну и Франция тоже разгромила Ирак 3-0. Оформила путевку в 1/16 финала. И этому не помешала даже двухчасовая пауза между таймами. Это все было из-за грозы. Отдельно отмечу, что точные удары Месси не только помогли сборной, но и вывели его самого на чистое первое место по голам в истории чемпионатов мира. Да, Лионель оторвался от Мирослава Клозе. Теперь у него 18 мячей, у Клозе было 16. Однако Мбаппе тоже не расслабляется, не дает расслабиться аргентинцу. Его дубль в игре с Ираком позволил французу обогнать Роналдо и разделить вторую строчку как раз-таки с Клозе. Теперь у них по 16. Следим за развитием сюжета. В других матчах Норвегия обыграла Сенегал 3-2 с дублем Холланда и также попала в плей-офф. Поздравляем! Алжир одержал волевую победу над Иорданией 2-1, ну а вратарь алжирской сборной Люка Зидан пропустил уже 4 гола за 3 тайма после 9 ударов в створ. Папа переживает. Небольшой анонс на сегодня. В 20:00 можно посмотреть матч Португалия-Узбекистан. Желаем удачи Криштиану Роналду. Давай, ветеран, просыпайся и делай то, что ты умеешь лучше других. Ну и Англия-Гана в 23:00. Фанаты Гарри Кейна, ну, посмотрим, что из этого выйдет. На эту Англию делают большие ставки. Далее, футбольные новости, но не чемпионат мира. Манчестер Юнайтед объявил о покупке земли для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей. Кстати, самого большого в Великобритании. Посмотрим. И новости тенниса. Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс продлила серию поражений на уровне WTA уже до 11 матчей. Да, отдельно хочу сказать, что 8 из них пришлось на 26-й год. На этот раз она уступила 211-й ракетке мира из Румынии Ирине Бегу. Кто знает, может быть, надо уметь вовремя уходить. Это все новости спорта к этому часу. Давайте к музыке вернемся.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM. В полном составе. Саша Рита здесь, звукорежиссер Александр на месте. Вадим Ривман трудится там, как пчелка, новости вам готовит.
1: И с нами Лео Месси. Конечно же, я тоже расскажу про него. Новость.
0: Ну,
1: короче, в Аргентине открыли самую высокую в мире статую. Ну и, конечно же, Лионелла Месси.
0: Как автомобиль вообще звучит. А да у меня вот... красный Лионелла у тебя.
1: Ну это еще может быть... Слушай, у меня Лионелла покраснела. Думаю, надо к врачу пойти.
0: Ну, всем понятно, да, кто какие роли в интернете обычно смотрит.
1: Ну, как прививка, знаешь.
0: Конечно, знаю.
1: Короче,
0: кто не знает.
1: 26-метровый монумент, 15 раз выше самого футболиста, изображает аргентинскую суперзвезду вот в позе с его культовой, все, наверное, помнят, с победой на чемпионате 22-го года. Вот, ручку он так поднимает, а второй держится за сердечко.
0: Да, вообще это интересно и очень символично. Сделать самую высокую статую для одного из самых низких, ну, талантливых, бездумных футболистов.
1: Да. Короче, до этого у Месси была уже рекордная 21-метровая скульптура в Индии, но пару недель ее демонтировали, потому что она была неустойчива.
0: А тут вырос еще на 5 метров.
1: Ну да, как бы.
0: Интересно, а с каждым голом статуя будет увеличить? Будет нарастать чем-нибудь? Головной убор добавят?
1: У Пиноккио нос, а Лионель будет возвышаться.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
9: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
8: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
10: и включай интернет-потоки Retro FM.
12: 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, день без обид сегодня. Если что, простите там и поделитесь своим методом, как от обид можно быстро избавиться. И вообще, как к этому относитесь? Может, у вас есть какая-то фраза или ритуал, чтобы это выполнять успешно? Владимир пишет, есть такая поговорка: на обиженных воду возит. А я не хочу быть водовозом, поэтому стараюсь не обижаться. Да и вам советую больше позитива.
2: Татьяна говорит, а я всегда говорю, доктор на больных не обижается. И пусть думают, кто тут доктор? Томская область. Вот он пишет.
1: Галина пишет, а я, Галина, ходячий антистресс. Обиды не задерживаются. Они смотрят на мою улыбку, смущаются и уходят. Мой ответ на все. И вам всего доброго. После чего я плавно исчезаю, оставляя за собой шлейф позитива.
2: И все-таки, опа, Галина антистресс. Как раз виделись
1: Галина,
2: на днях.
1: Галина антистресс. Какой-то такой ритмичный хит должен быть.
2: Ольга нам пишет, доброе утро. А я себе говорю такое. Да по сравнению с мировой революцией, это такая мелочь.
1: Работающая фраза, проверенная годами. Вадим пишет, доброе утро из Питера. Вопрос легко решается. Хочется, если хочешь избавиться от обиды, не обижайся изначально. При негативной реакции ты только растратишь свою энергию на обидчика, а оно того не стоит. Поэтому надо улыбнуться и проигнорировать, или вообще принять слова в свой адрес за комплимент. Может, так человек свою любовь показывает. Ну, знаешь, за косички дергает.
2: Илья вот вспомнил Фаину Раневскую. Стараюсь следовать способу... Знаешь, я тебе сейчас расскажу то, что можно по радио говорить, скажем так. Стараюсь следовать способу Раневской. Человек сделал тебе гадость, а ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у него диабет не начнется.
1: Хороший.
2: Милота.
1: Или посидеть у реки, посмотреть, да, пока он проплывать будет мимо тебя.
2: Да.
1: Что ж, ждем свежих поступлений, ждем новых интересных подходов и ритуалов, как избавляться от обид очень быстро и жить легко. Пишите в соцсети Макс, пишите в соцсети ВКонтакте, везде найдем и все с удовольствием разберем. Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
3: Не отвлекаемся. Привет. Доброе утро. Итак, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать 27 июня в 48 российских регионах. Это связано с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных. Об этом пишет РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов. Запрет действует на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, Северо-Западе, в Центральной России и республиках Северного Кавказа. В некоторых регионах ограничения будут действовать дольше. Белгородская область, например, запрещает продажу спиртного на 3 дня, 26, 27, 28 июня. Запорожская область выбрала 2 дня, 20 и 27 июня. В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространяться на тех, чей доход начинается от 500 миллионов рублей в месяц. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов долларов. В перечень 500 богатейших людей мира входят 20 граждан России. Эти данные вновь показывают масштаб концентрации капитала в одних руках, отмечают в Госдуме. Сборники «Война и язык» Владимира Маяковского и «Ослиный мост» Владимира Ленина будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков. А об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень. Его обновил Российский книжный союз. В реестр вошли больше 100 новых произведений. Ранее под действие закона уже попали книги Пелевина и Лукьяненко, Кинга и Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Булгакова и Высоцкого. Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. А об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на проведенный опрос. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели. Ее назвали 60% опрошенных. Далее в списке мелкий бытовой ремонт. Главная причина обращения к специалистам по мытью окон – это ожидание более быстрого и качественного результата. Так ответила половина респондентов. Еще 42% заявили, что у них нет времени и сил на выполнение этой задачи. Еще курсы валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 77 копеек. Евро – 84,59. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Поход за хрустальной совой продолжается. Ваш поход, уважаемые слушатели.
1: Не только за хрустальной совой, но и за суммой. На самом деле, серьезно, до 30 тысяч рублей можно выигрывать у нас в игре «Что, где, когда». Поэтому прямо сейчас нам нужен капитан. Честный, такой ответственный, такой, которому важна сама игра, и который не будет сидеть в интернете. Ну, чтобы потом, знаете, вот прикиньте, жизнь, вспоминаешь свои лучшие моменты и думаешь, ой, помню, как я гуглил.
0: Что же я натворил-то тогда на ретро-ФМ?
1: 23-24-88-3, код Москвы 495, звоните, и не будет лишних, к сожалению.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта. Также по улице Тецевской от Челюскина до Копылова. И по Пушкину от Щапова до Камала. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке в кредит. Пауз «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
11: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
13: Вечеринка.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
15: В неповторимом миксе. Каждый день.
14: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: что, где, когда. На RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Точное московское время 9:45. Продолжаются летние игры в радиоклубе «Что, где, когда». И на связи у нас Илья из Твери. Приветствуем вас, капитан.
2: Да, доброе утро.
3: Доброе утро, Илья. Виделись, так сказать.
1: Да,
3: вчера
1: да.
3: Ехала из
1: родная
3: Твери.
1: Да, что ж, Илья, у нас сегодня важная и, возможно, сложная задача. 15 тысяч рублей на кону. Есть ощущение, что вопросик тоже будет серьезным. Поэтому напоминаем, игра должна быть честной. Втроем послушаем вопрос, за 60 секунд попытаемся найти ответ. Версия должна прозвучать в течение минуты. Сегодня давайте договоримся, что это будет особенно строго. Мы в вас верим, мы верим в нас. Давайте командой попробуем справиться. Готовы?
2: Давайте.

0: Нет, да, они доставляли что-то или кого-то.
1: Да, да. Торговаться.
2: Да, да, да, да.
0: Теперь какой предмет они, да?
1: Что-нибудь, ну, что-то должно быть моральное, разговаривать,
0: психология, чтобы там выживать, договариваться. Коммуникация, что? Психология, физкультура,
2: а вы знаете,
0: география.
2: Я бы, что-то, мне кажется, вот такое, это связанное, да, вот именно с образованием, это или... что-то, по-моему, такое вот связанное с...
0: Ну-ну-ну.
2: С языками.
0: С языками. Ну, хорошо.
2: Русский.
0: Или химия,
2: потому
0: биология.
2: Потому что я что-то... Угу. Примерно я помню вот эту программу, что-то... Нет, там вот летали же ведь и русские, и американцы. То есть это как надо было находить какой-то общий язык.
0: Так, ладно, время вышло. Там, я повторю вопрос. Илья, давайте потом сформулируйте ответ из того, что прозвучало. В 2011 году НАСА прекратила эксплуатацию космических челноков, после чего в программу подготовки астронавтов была добавлена новая дисциплина. Астронавт, не сдавший экзамен по этому предмету, в космос не полетит. Внимание, вопрос. Назовите этот предмет.
2: Поскольку экипажи были совместные, да,
0: да.
2: То есть русские и американцы, то есть, соответственно, мы должны были знать английский язык, американцы, угу. Соответственно, должны были знать русский язык. То есть вот такая тут логика.
0: Да. Назовите этот предмет.
2: Ну, соответственно, русский язык. Это получается, я вот уже в конце это...
0: Хорошо, предполагаю. Русский язык принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
3: Внимание, правильный ответ. Это русский язык. После свертывания эксплуатации челноков переключились на использование ракет России, чья космическая программа включает в себя доставку на МКС.
0: Да-да-да, с победой, Илья! Ну, нам, по-моему, даже из космонавтов кто-то рассказывал, да, что американцам теперь важнее знать русский язык, хотя бы, да, самые основные понятия, потому что теперь все стало не так просто с доставкой в космос. А потому вы получаете 15 тысяч рублей от Retro FM. Поздравляем, Илья, и становитесь также претендентом. Да, на хрустальную сову. Оставайтесь на связи. Вот, я напоминаю, что телеверсию летних игр вы также можете увидеть уже в ближайшие выходные, а услышать Бонни Тайлер на Retro FM вы можете уже сейчас.
3: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro FM.

0: А что, вы тоже можете добавить немного героизма и смелости в свою жизнь? Просто взять, набрать телефон ретро-ФМ и победить в игре. Вот что, где, когда уже это получилось, впереди фейк-контроль намечается.
1: Да, друзья, а если вдруг у вас есть на кого-то обидки, ну а мало ли, а что бывает? Мало ли, вас кто-то обманул или еще что-то. Пожалуйста, вот расскажите ваш рецепт того, как жить без обид. Вот как вы на этой обиды, ну не знаю, забиваете, прощаете или наоборот, все, выплескиваете. Об этом мы с удовольствием прочитаем в соцсетях.
0: Да, это будет уже совсем скоро. Также поделимся актуальными новостями и хитами, проверенными временем. Все, как вы любите, на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арти Гасти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина».
13: Ты готовы?
12: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
14: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
15: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
16: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
17: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
18: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым. И под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
16: И зайки зубки проверим.
19: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
21: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
22: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
1: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
1: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: А в столице уже 10. Вас сопровождает первая смена и любимые хиты, проверенные временем. Давайте новости узнаем. Вадим Ривман тут как тут.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме предложили ввести абонементы на платную парковку. Депутаты считают, что они должны появиться во всех городах, где действует платное парковочное пространство. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину. По задумке парламентариев, стоимость и территория действия абонемента могут определять сами регионы или муниципалитеты с учетом транспортной ситуации и уровня спроса. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит снизить количество штрафов из-за несвоевременной или технически неуспешной оплаты. Также сократится число жалоб и судебных споров, а повысится предсказуемость расходов. Кабмин начнет в июле эксперимент по доступу к госуслугам России из-за рубежа. Правительство проведет эксперимент по предоставлению доступа к системе госуслуг и возможности получить сертификаты для электронной подписи россиянам за границей. Пока, правда, речь идет о конкретных странах: Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Эксперимент стартует 1 июня и продлится до 2027 года. Россиянам рассказали, кому положена ежегодная семейная выплата. Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату, а также вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он добавил, что при назначении выплаты будет учитываться не только доход, но также имущественная обеспеченность семьи. Налоговые долги граждан и компаний в России по состоянию на апрель этого года выросли до рекордных 4 триллионов рублей. За год показатель вырос примерно на треть, об этом сообщают «Известия». Из всей суммы около половины приходится на непосредственный недостаток сборов налогов, сборов и страховых взносов. Остальное – это пени, штрафы и проценты за просрочку. Ну и последнее. В Великобритании устроители национальной лотереи разыскивают неизвестного. Он выиграл 12 миллионов фунтов стерлингов, это больше миллиарда рублей, но не приходит за ними. Об этом пишет Daily Mirror. Счастливый билетик был продан в Южном Уэльсе 6 июня, однако новоявленный мультимиллионер до сих пор не пришел за деньгами. В дирекции национальной лотереи отметили, что у счастливчика есть время до 3 декабря этого года. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 77 копеек, евро 84,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Да-да-да, это мы. Всем привет.
1: Да, ты видел, как я чуть у Вадика не забрала его листы и не начала читать новости? Хотела немножечко помочь коллеге. Угу. Съесть его хлебушек с маслицем, так немного сказать.
0: Да.
1: Вот бы все удивились. И никто бы не поверил, понимаешь? Я поняла, это рецепт. Нужно меня сажать на новости, на любые. Они иногда бывают негативные. Люди подумают, да че она там болтает, господи.
0: Да, есть сериалы «Убивая Риту», это «Сажая Риту». Ребята, первая смена приглашает вас послушать хиты, поиграть в фейк-контроль и обсудить день без обид. И как вообще от этих обид можно быстро избавиться? Для этого есть соцсети, ну а для настроения есть арабески.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, сегодня вторник, 23 июня. Утром надо набраться терпения, силы и не взваливать на себя чужие заботы. День подойдет для дел, где важны вкус и гармония.
3: Так, Овны, вы сможете договориться, если уделите внимание эмоциям и будете деликатны.
2: Тельцы, результат в делах станет заслуженной наградой за ваши организованные усилия.
3: Близнецы, тихая радость внутри, самый действенный двигатель, помните об этом.
2: Раки, звезды напоминают, что фразы способны ранить, поэтому будьте дипломатичны.
3: На Львы, ясность мысли сегодня будет постоянно ускользать. Важные сообщения лучше перепроверять дважды.
2: Девы, масштабные замыслы не торопитесь реализовывать, ситуация изменится.
3: Весы, сегодня ваша внешность особенно выиграет от сдержанного вида.
2: Скорпионы, вам лучше избегать пустых разговоров. Размышления наедине дадут ясность и масштаб.
3: Стрельцы, умение видеть ситуацию со стороны поможет удержать равновесие в отношениях.
2: Козероги, ваша способность красиво преподнести себя произведет хорошее впечатление.
3: А водолеи, красота и гармония помогут вам выразить идею убедительно.
2: Рыбы, конфликт с родственниками вы сможете сгладить, подметив что-то положительное.
3: А давайте сегодня договоримся вообще никаких конфликтов, подмечаем только положительное.
2: А давайте.
1: Гороскоп.
0: Гороскоп.
1: В первой смене.
0: На Ретро-ФМ.

0: FM. Приветствуем всех. 10:13 в столице. Вторник, первая смена вернулась и...
1: Хочешь, я тебе кое-что расскажу?
0: Хочу.
1: Ну, а ты кофе можешь купить? Ну, поболтаем, кофе попьем.
0: Да.
1: Да, все, супер, молодец. Поступаешь ровно так же, как в Испании в одной кофейне. Очень классная идея. Значит, сама кофейня называется Good News. Хорошие новости. И они нашли такой способ привлекать гостей. Собственно, мне кажется, сильно соответствует это их названию. Вместо денег за некоторые напитки они готовы принимать... историю очень интересную или сплетню. Вот, короче, ты должен прийти, рассказать что-то бариста, рассказать, посплетничать, посекретничать. Вот, получаешь за это кофе и печенька.
0: А за любую историю? Или бариста должен сказать, она была достойной?
1: Да, она должна быть интересная, достойной. Или какая-то сплетня местная, понимаешь?
0: Не, это просто теплая водичка, возьмите.
1: Нет,
0: двойной эспрессо, мужчина, вот вы просто порвали танцпол.
1: А вот, а еще до этого они делали другие акции. Например, они угощали кофе тех, кто смог рассмешить следующего за ним человека.
0: Ну, нормально.
1: Вот. Ну, короче, мне кажется, очень прикольная идея, тем более в кофейне, ну, должна быть такая атмосфера.
0: Да. Мне кажется, действительно, место максимально соответствует подобному заданию.
1: Молодцы.
0: Надо попробовать у нас в Москве.
1: Попробуем. Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день без обид. Обсуждаем, у кого как с этим делом, как быстро прощаетесь с этим, освобождаетесь. Вот Елена делится, а меня вообще тяжело обидеть. Но если кто и умудрился меня зацепить, нахамить, обидеть, сразу говорю, и вам того же.
2: Так, Ирина нам пишет: доброе утро, душевное радио. Если вас обидели, надо посмотреть в глаза и очень серьезно сказать: я крайне раздосована. Давана. Умный улыбнется.
1: Извините, вам Дована довезли. Возьмите, пожалуйста, добавьте туда.
2: Глупый растеряется. И все, конфликт исчерпан.
1: Так, хорошо, Дарт Вейдер пишет нам. А вот еще мое любимое. В любой непонятной ситуации говори: представьтесь. У людей сразу ступор, а ты кайфуешь от их реакции. Ну да, сбить с толку называется.
2: Слушай, я прочитаю сообщение в виде исключения. Там и по нашей теме, и по лично моей. Ты сейчас поймешь.
1: Да?
2: Данил пишет: доброго дня, Ретро ФМ. Желаю всем постараться простить всех в этот день. И передайте, пожалуйста, привет. А, это папе. Извините. Папе Андрею Князеву и нашей семье.
1: А ты Князеву привет.
2: А я-то подумала: Андрею Князеву легко. Приходи на интервью, пожалуйста.
1: Так, что Мария пишет: доброе утро из Тамани. Еще в пятницу повздорили с мужем. Говорит, что я мешаю ему жить как хочется. Чтобы не обижаться, представляю, что я главврач психиатрической больницы, а он мой самый сложный пациент. Мария, самое главное, чтобы работала. Всем добра!
2: Сергей пишет: обид нет, один позитив. Будет супер, если вы меня озвучите. Позитив. Серега, Гатчина, супер город, приезжайте в гости. Ну как такое не озвучить вообще?
1: Все, тут уже и Гач прорекламировал, и пригласил, и позитив поделился. Кстати, насчет позитива помните, да, что еще и до 7 утра, до первой смены, есть возможность делиться позитивом со всей страной, да еще и классные подарки выигрывать.
2: Так, ну что, я думаю, мы сегодня с тобой все прочитали достаточно.
1: Да.
2: Количество фраз, которые могут сделать так, что вы не будете обижаться. Вот.
1: Пацаны, давайте вот это без обид, а?
2: Ну давайте, на сегодня что? Вот давайте прям мы сегодня вам прописали рецепт, как доктора. Если кто-то обид, то просто улыбайтесь, такие: да. Как там, да, подними руку, скажи, ну и с этим
1: ним.
2: Плащом, да. Вот, и пусть сегодня так будет у вас. Никаких обид, только позитив!
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
13: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: На часах 10:28, скажи, Маргарита, а ты когда пишешь там «спасибо, пожалуйста, привет, спокойной ночи», ты как-то сокращаешь слова или полностью любишь прописывать?
1: Ну, по-разному. Нет, но если это касается чего-то серьезного, ты вообще меня не узнаешь.
0: Самое главное.
1: Там «здравствуйте», «извините», «дико извиняюсь», «прошу прощения», насколько это уместно.
0: Самое главное,
1: если тебе,
0: да,
1: там...
0: запомни, что если дело касается кого-то, связанного с работой, пиши слова полностью. Потому что «спс» вместо «спасибо», например, повышает риск увольнения сотрудника. За этим стали пристально наблюдать. Использование сокращения повышает вероятность ухода с должности в ближайшие 6 месяцев почти на 20%. А причина, знаешь, какая? Как это формулирую? У человека снижается вовлеченность в работу. Потому что делает вывод. Ага, экономит ресурсы на буквах. Значит, не до конца вовлечен. Значит, он не вдохновлен, не
1: так
0: мотивирован. Значит, ему неинтересно.
1: Он экономит ресурсы, чтобы остальные отдавать на работу.
0: Вот, именно об этом расскажете на своем следующем месте работы. А здесь, извините, будьте добры, подпишите и до свидосики.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Основной период ЕГЭ в этом году продолжит резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня. На участие в тестах в эти дни зарегистрировано почти 100 тысяч человек. Большинство из них – выпускники прошлых лет, сообщает ТАСС. Экзамены пройдут в экзаменационных пунктах. Они открыты во всех регионах России, в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку. В Татарстане в день голосования на выборах в Госдуму будут работать более 2000 участковых избирательных комиссий. В организации проведения выборов примут участие территориальные избиркомы и участковые комиссии. Голосование пройдет по смешанной системе. Жители региона смогут проголосовать как за партийные списки, так и за конкретного кандидата в своем одномандатном округе. Выборы состоятся 20 сентября, пишет ТАЦ-центр. В Казани готовятся к внедрению интеллектуальной системы управления светофорами, которая охватит весь город. Новая система будет в режиме реального времени анализировать транспортный поток и автоматически менять светофорные режимы. Это должно увеличить пропускную способность дорог, уменьшить заторы и повысить безопасность движения. Также система позволит оперативно выявлять и устранять неисправности, пишет ТАЦ-центр. В Казани с 25 июня после двухнедельного перерыва возобновляются летние танцевальные занятия проекта «Харакат Табаракат». Очередная встреча пройдет на набережной озера Кабан. Участников ждет традиционный танцевальный перформанс, а также мастер-классы по татарским народным танцам. Завершится вечер женским танцевальным батлом. Начало 18:00. Горожан будут ждать в амфитеатре у театра имени Камала по адресу улицы Хадид Акташа, дом 74. Проект реализуется мэрией Казани совместно с дирекцией парков и скверов при поддержке комиссии при РАИСе Республики Татарстан, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: На столичных часах 10:38. Это первая смена. На московских дорогах 9-бальные пробки.
1: Ты как будто стил на московских дорогах 9-бальные пробки. Я читал... Ну и вот это вот.
0: Да, именно с такой интонацией обычно я читаю фейки. Потому что никаких 9-бальных пробок нет. Дождя же нет, снега нет. Откуда он в июне в Москве? Хотя в мае бывал. Так что, ребятки, игра, в которой нужно уметь, в том числе, может быть, по нашим интонациям, отличать правду от вымысла. И если вам это удастся, получите сертификат в маркетплейс, например, на 3 или на 5 тысяч рублей. А еще есть термокружка.
1: Наша любименькая. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов, также по Девятаево от Казанского речного вокзала до Дзержинского и по Сибирскому тракту от Арбузова до Гвардейской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: 10:45 в столице, да и в Санкт-Петербурге тоже. Поэтому говорим также доброе утро, Елене. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, в которой можно стать обладательницей термокружки фирменной RetroFM. Или, может быть, сертификата в Marketplace на 3 и на 5 тысяч рублей. Все зависит от количества правильных ответов. Вот вы как думаете, женская интуиция подсказывает, что у нас сегодня заберете?
2: Ну, я надеюсь, хотя бы на кружку я вам сегодня наговорю.
3: Один из трех. У нас она частенько не хотя бы, а многие, кто выигрывает деньги,
1: бывало,
3: потом
1: даже заказывали,
3: говорят,
1: да,
3: вы
1: да,
3: можете,
1: да,
3: пожалуйста, кружку
1: заменить.
3: Дать.
1: Да, мы говорим, конечно.
2: А можно, пожалуйста, отменить мои предыдущие ответы?
1: Да. Иногда и такое случается. Ну что ж, Лен, мы вам желаем удачи. И напоминаем о том, что, да, будет три вопроса. Вам нужно просто отвечать, правда или ложь. Есть темы. Марафон, радуга. Витамин С, ну, марафон, марафоновской дистанции имеется в виду, забег который. Итак.
2: Понятно. Можно витамин С мне выбрать?
1: Можно, я бы сказал, и нам всем нужно. Давайте.
3: Итак, впервые витамин С удалось выделить из апельсина. Правда или неправда?
2: Нет, наверное, неправда.
3: Это? И это действительно неправда, вы не поверите. Из капусты это сделал Чарльз Гленн Кинг в 1932 году.
1: Итак, второй факт или не факт?

0: Елена, отменять ничего не будем.
1: Оставляем.
2: Ну что делать, буду в следующий раз дозваниваться до кружки.
0: Все хорошо, конечно, да. Будем ждать вас вновь. А сейчас с победой, и сертификат на 3000 рублей уже направляется в северную столицу под первые аккорды хита Кайли Миноук.
3: Фейк-контроль.

0: Торжествующая первая смена будет с вами плавненько прощаться. А чем мы торжествуем? Не только потому, что сегодня день без обид, и мы решили с этим распрощаться, а еще потому, что вы, наши слушатели, победили во всех играх.
1: Вау, какие красавчики сегодня все,
0: да,
1: у нас.
0: Да, нейрохит красавчик, да. Обратный отчет сделали.
1: Ай, сделали.
0: Есть контакт. Что, где, когда? Заполучили 15 тысяч.
1: Заполучили.
0: Ну и фейк-контроль буквально минуту назад, да, тоже 2 из 3. И сертификат на 3000 рублей наша слушательница

0: забрала.
1: Ну какие все сегодня молодцы!
2: А завтра, может быть, еще лучше. Да, желаем вам классного вторника. Напоминаем, с 2 до 3 филичита, возможность поздравить друг друга. В 21.00 начнется знаменитая вечеринка Retro FM.
1: Ну и мы, конечно, должны еще раз сделать это объявление, потому что я перестала его понимать. Кудрявый отстриг кудри. Друзья, мы в своих каналах опубликовали это роковое событие. Вот, ему снова 17. Обязательно смотрите. Как это вышло. Ну, а сейчас придет мужчина зрелый, в возрасте.
2: Ничего не менял со своей прической, да. У него все старинно и хорошо.
1: Поэтому, друзья, все наши ведущие, звукорежиссеры и вообще молодцы, оставайтесь с нами в течение всего дня, и настроение у вас будет классное.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
13: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
3: Вечеринка Retro FM. Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Retro FM.

0: Boys, никого не boys, и girls, как всегда, без слез. Ну, вот такой креатив с утра пораньше. Ну, у кого когда утро начинается? У меня сейчас. Уж извините, друзья, всем, кто проснулся, и если вдруг есть такие, кто так же, как и я, просыпаются, то, пожалуйста, вот вам, пожалуйста. Доброе утро. Вторника, 23 июня, на календаре продолжается. Вместе, в том числе с Сабриной, и другая отличная музыка продолжит появляться, так и знаете. Здесь Владимир Пресняков скоро, Лайонел Рич и много чего еще музыкального, мелодичного. Уж будьте любезны, но это я уже как бы сам к себе. Обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все продолжится уже очень-очень скоро. В Москве уже 11 часов и 17 минут.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Très belle chanson, super ambiance. Letty continue. Это Julio Iglesias, Vulle Femme. На Ретро FM, конечно. Такая вечная музыкальная красота, не проходящая с годами и даже с десятилетиями. И все это, друзья, ну, конечно, на Ретро FM. Причем скоро ждем музыкального продолжения. А сейчас о важном. Половина 12-го в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россияне смогут получить доступ к госуслугам. И за рубежом такой эксперимент правительство начнет действовать в июле. Его будут проводить Россотрудничество и подведомственные медучреждения. Действовать он пока будет в 12 странах, среди которых Армения, Индия, Казахстан, Китай, Сербия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Участники эксперимента смогут также получить сертификаты для электронной подписи, находясь за границей. В нескольких российских регионах объявили ракетную опасность. Как пишет РИА Новости, предупреждения рассылают жителям Варадской области, а также Нижегородской и Самарской. В последней, по словам мэра Ивана Носкова, приостановлено движение наземного общественного транспорта. Также о ракетной опасности предупредили в Подмосковье. В регионе возможны перебои интернета. Госнакожгалантерею ведут в России. С 1 марта будущего года он заменит нормативы от 2007-го. Стандарт касается, в частности, кожаных сумок, портфелей, чемоданов и папок. Документ прописывает требования к их размерам, качеству материалов, методам изготовления, транспортировки и хранению. Также вводит запрет на присутствие царапин и пятен на поверхности. При этом стандарт не распространяется на детские ранцы, рюкзаки и портфели. Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинине объявило об уходе в отставку. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Это связано с изменениями в составе правящей коалиции. В начале июня социал-демократическая партия Литвы решила прекратить сотрудничество с партией Зариана Дневманом, обвинив ее в популистской политике. На что только не пойдут люди ради рекорда. Например, британец Колин Джонс провел 4 дня в ванне, наполненной фасолью в томатном соусе. Этим он надеялся побить мировой рекорд 40-летней давности. Бассейн разместили в пабе, хозяева которого и подкармливал мужчину эти дни. Единственные послабления – обогреватели и 30 минут в день для посещения туалета. Самым сложным, по словам Колина, оказались ночи. Он сравнил их со сном в холодильнике. А вот удалось ли ему попасть в книгу рекордов, пока не сообщается. И о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Кстати, до того момента, как солистка группы Texas Charlene Spiteri прошла прослушивание, стала голосом теперь же очень известного коллектива шотландского, она работала парикмахером. Кстати, очень полезная и важная профессия. Говорят, что примерно половина клиентов во время стрижки рассказывают своему мастеру свои самые сокровенные секреты. Поэтому парикмахера, в принципе, можно назвать такими неофициальными психологами. Подтвердите, пожалуйста, так это или нет. Если кто-то в профессии, кто-то в курсе, дорогие парикмахеры, черкните там где-нибудь пару строчек в наших чатиках. А по сути, ну, как бармен, да, только не коктейльчики миксует, а пряди укладывает. И, кстати, по поводу настроения, мы, между прочим, тоже положительно на него воздействуем. Это Retro FM. Есть у нас свои секретики. Хотя какие секретики? Просто музыку классную ставим, и все. Вот основной принцип нашего с вами сосуществования, в хорошем смысле, Queen. Дальше комбинация Алена Апина. Да много чего еще запланировано прямо здесь, на Retro FM. 11 часов и 42 минуты уже в Москве.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Универсиады от улицы Танковой до Ипподромной. Также по Саид-Галиеву Ташаяк до улицы Татарстан. И по Салимжанову от Хади Такташи до улицы Татарстан. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Вечеринка «Ретро FM». Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка.
13: Ретро FM.

0: группа Queen, A Kind of Magic, что-то вроде магии, но есть ощущение, что это именно она и есть. Во всяком случае, уж музыкальная магия точно действует на 100%. Однажды Фредди Меркьюри сказал: «Я просто ребенок, но только постоянно скрываю». Это, ну, собственно говоря, это хорошо коррелируется, оба эти утверждения, и про магию, и про детскость. Извините за придуманное слово. Так, друзья, значит, у нас с вами что? Какие планы? Музыка классная, вот, все, пожалуй, и хорошее настроение тоже. Не забудьте ко всему этому пристегнуть. Если что, мы поможем. Обращайтесь прямо здесь, на Retro FM. Вторник у нас продолжается 23 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда

0: сном, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
2: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
8: 12+.

0: разбудят. Так и знайте, не проспите первую смену каждый день с 7 до 11 на Retro FM. Да вообще есть такое предложение не расходиться. У нас ведь, знаете, и сейчас тоже классно. Музыка, опять же, вот из ближайшего буквально. Скоро группа Roxette, Modern Talking и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это, все правильно, Retro FM.
1: Реклама.

0: здесь. Азнева механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты эстрады, увлекательные лекции и танцы. И впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. По миру.
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
12: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
13: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай поток RetroFM 90. 12+.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: В Казани 12:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте.

0: Три знаменитых норвежца, три буквы АХА, собственно, по именам Пол Воктор Савой, участники Магне Фурухольмен и, конечно, золотой голос группы АХА, вокалист Мортен Харкит. Кстати, интересно, что в самом начале карьеры, в начале группы АХА, вокалист Мортен получал меньше всего денег от продажи музыки, так как почти не принимал участие в написании песен. Вот такая как будто бы несправедливость. А голос просто звенел из, можно сказать, всех утюгов в хорошем смысле по всему миру. Дальше, следом за группой АХА, рядом с нами Shocking Blue, Танита Тикарам, Андрей Губин появится. Много красивой музыки, обещаю, и выполню уже в самое скорое время. В Москве уже 13 часов 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да,
4: что
2: как ты понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот. В любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге. В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Это самая знаменитая фраза, которую мы, друзья мои, массово слышим именно так, как надо нам. She's got it. В переводе «она добилась этого», «она это получила». Ну, слова, которые навсегда превратились исключительно в «шизгару». И все. Без вариантов. Нет никакой силы на Земле и в космосе, которая может нас в этом переубедить. Между прочим, более полувека уже как «шизгара». 57 лет исполнилась песня недавно. Знаменитый хит 69-го года от группы «Shocking Blue». Ну, о том, что происходит сейчас, узнаем из новостей на Retro FM.

Ужесточение ответственности для автомобилистов с 1 июля. Речь шла о повышении штрафов за использование мобильного телефона за рулем и изменении порядка проверки светопропускаемости автостекол. Водители призвали доверять только официально. Мнения в этой сфере проходят строгую процедуру публичного обсуждения. Россия готова возобновить переговоры с Украиной в любой момент, продолжив их с той стадии, на которой они были прерваны. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Также он заявил, что при необходимости Россия готова предпринять меры для защиты, расширить географию боевых действий. Лавров отметил, что так Украина осложняет урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Как минимум 130 жилых домов пострадали в Свердловской области от раскола стихии. При этом 32 из них разрушены до основания. Их уже не смогут восстановить. Сотни людей остались без крыши над головой. На регион обрушился смерч. Гигантская воронка срывала кровлю со зданий, переворачивала машины, сносила деревья и заборы. Синоптики допускают, что разрушение на границе Свердловской области и Пермского края. Правила приема выпускников и студентов на работу и стажировку будут изменены. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит сегодня. Ограничить 6 месяцами, а работники получат положенные законом гарантии. Если работодателя в штате, ему не потребуется испытатель. Семейную столицу страны обращения принимаются до 1 июля. Как сообщили в Минтруде о своем желании, приезжают 5 городов. Цель – стимулировать их на улучшение условий для семей с детьми, поощрять распространение успешных практик поддержки многодетных и формировать комфортную для них среду. И о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Заведи колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: do you do? Как дела? На здоровье, бабушка, балалайка. Ну все, закончились пока штампы. Давайте теперь шутки в сторону. Это легендарный шведский дуэт, группа Roxette, конечно. Подарили миру много классной музыки, в том числе и вот эту красоту, песню How Do You Do, которая вышла летом 92 года. Вышла и пошла. И до сих пор идет. Заглядывает к нам периодически на огонек. А кто еще к нам заглянет? Вот вопрос. И следом ответ. Bad Boys Blue на подходе. Queen, Zodiac и много чего еще, конечно, прозвучит здесь в эфире Retro FM. 13 часов и 41 минута уже.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вторник, 23 июня на календаре. Давайте разберемся, что у нас там на этом самом календаре. Полистаем, посидим вместе. День балалайки сегодня. О, недавно я не зря вспомнил. Балалайку. Так, поздравляем и балалайку, и всех, кто знает, что с нею делать. День мифов и легенд тоже сегодня отмечается. День рождения пишущей машинки. День женщин-инженеров сегодня. Так что, дорогие дамы, кто причастен к профессии, конечно, поздравляем. А еще сегодня день тайных посланий. Надо как-то это все отмечать, я считаю. Для этого у нас есть филичта. Послания, конечно, у нас не тайные. Мы работаем над тем, чтобы как можно более широкой огласке их придать здесь в эфире Retro FM. Все, филичта в следующем часе обязательно начнется. Обращайтесь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
5: Реклама. Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
6: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
11: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
12: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
14: Retro FM.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой встречаем Феличиту на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.

0: А лето даже в дождливую погоду не омрачает настроение, потому что после дождя появляется радуга, а потом и солнце. Выбирайте яркие образы, ощущайте свежесть, создавайте радость и замечайте ее вокруг. Это Фильчта на Ретро-ФМ, время счастья. Настроение летнее, и есть огромное желание обрадовать любимых, близких и родных, подарить им приветы. Меня зовут Татьяна Веницкая, всех приветствую, присылайте приветы, поздравления в наш бот «Выбирайте». Радио. А далее на Ретро-ФМ Потираин и Леонид Агутин.
1: Фили читать на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Летние месяцы еще и любим за то, что так много разных праздников, фестивалей, мероприятий. Ну, еще, конечно, это время отпусков, культурных событий, активного общения с друзьями, с семьей. И обязательно выбирайте для своего настроения что-то такое, что вас вдохновит и очень сильно порадует. Ну и, конечно, дарите привет любимым близким родным Филичте на Ретро-ФМ. Артур Сабиров поздравляет любимую сестренку Ландыш Гелязову с днем рождения и окончанием университета. Желает светлого пути, здоровья, хороших, надежных друзей и людей рядом. И Жанна Арсентьева привет передает подруге Венере. Они отдыхают на даче в Зеленом Бару. Пишут, что пусть дождливо, зато душевно. Вот так красиво сказали. Очень за вас рады. А далее на Ретро-ФМ Александр Барыкин и Биджей Томас.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Букеты цветов – это красота, аромат и нежность, а еще внимание. Там, где благоухают цветы, очень тепло, очень хорошо. А что особенно любим весной и летом? Ну, конечно, цветы, романтику, красоту и теплое время года – то самое время. Чтобы стать еще счастливее, важно не упускать счастливые возможности. Фильчита на Ретро-ФМ дарит замечательное музыкальное настроение, а еще возможность подарить букет приветов и поздравлений близким и родным людям. Мингазова Азата с днем рождения поздравляет родителей, желает счастья, здоровья и удачи, чтобы все в вашей жизни было хорошо, очень сильно вас любят. И также большой привет передают вашим друзьям. И Алену поздравляет друг Александр с днем рождения. Прекрасная дата, 45 лет. Будут праздновать в узком семейном кругу. Самое главное, желает вам здоровья. Ну а все остальное непременно приложится. А далее на Ретро-ФМ Сиси Кейч.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: красивые поздравления радуют душу и невероятно вдохновляют. А еще любимые песни, конечно же, которые звучат на Retro FM. Дарите чаще близким сердечные признания и пожелания. Савченко Марии с днем рождения поздравляют подруги Галя и Лариса. Желают жить свою яркую, интересную жизнь, не грустить, любить каждый день и быть максимально счастливой. Анну Матросову с днем рождения поздравляет супруг Виктор. Желает оставаться всегда такой же красивой, милой, очаровательной, прекрасной. Также желает крепкого здоровья, радостного настроения, большого-большого счастья. И счастье – это то, что любимая семья рядом, а она всегда поддержит, очень сильно любит и бесконечно ценит. Далее на Ретро-ФМ Лев Лещенко и Аква.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А настоящая любовь и вера в нее окрыляет, воодушевляет и делает человека и красивее, и милее, и добрее. И как здорово, что именно и весной, и летом особенно расцветают все прекрасные чувства в сердце человека. Ну и, конечно, это приносит в жизнь новые яркие ноты. Пусть каждый день будет наполнен романтикой и новыми яркими идеями. А привет и Феличите подарят настроение. Рашид Хайрулин большой привет передает любимой Оксане, любит, скучает. Сергей Дмитрий привет дарит сестре Юлии, поздравляет с днем рождения от имени всей семьи, сердечно поздравляет, желает радости, счастья и большой любви. И Талгат Садриев привет передает любимой Элине с пожеланиями прекрасного дня. Отлично. Далее на Ретро-ФМ Бонни М и Сандра.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Веселые композиции дарят такое яркое летнее настроение. Хочется и петь, и танцевать, или ведь жизнь еще сильнее. Именно в таком танцевально-радостном ритме проводим начало недели, вторник, и строим планы на выходные. Пусть они еще не скоро, но зато идея, как их провести, уже будет дарить настроение. А Феличите передаем приветы любимым людям. Дамир большой привет дарит подруге Диане, маме Эльвире Азатовне и сестре Алие. Любит вас всех очень сильно. Абрамову Маргариту с днем рождения поздравляют друзья Саша и Гузель. Желают счастливой жизни, хорошего, доброго здоровья, успехов в профессиональном плане, в личном. И быть всегда такой же очаровательной, доброй и замечательной. Далее на Ретро FM Лубега.
1: Реклама. УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
2: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: girlfriend everywhere.
1: А что может очень порадовать душу и сердце? Ну, конечно, искренние чувства, забота, поддержка, любовь. И большая радость в знаменательный особенный день. Юбилей, день рождения или день свадьбы. Больше добрых слов и пожеланий звучат в Феличите на Ретро-ФМ. Антон Зайцев привет передает любимой сестре Ирине, ее семье, мужу Диме, дочке Карине. Большой привет. Очень сильно вас любит и желает в выходные встретиться всей большой семьей. Борисов Павел привет передает подруге Ольге, желает хорошего рабочего дня, поздравляет также своего сотрудника, коллегу Степанова Юру с днем рождения, благополучия во всем желает и крепкого здоровья. Далее на Ретро-ФМ Рикардо Фульи и «Здравствуй, песня».
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.

0: Фильчита на Ретро ФМ завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И желаю мысли о прекрасном и множества приятнейших событий этим летом.
1: Погода на Ретро ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Реклама.

0: В моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион». Создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-38-66.
7: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Статистика, друзья, штука объективная. Между прочим, 80% людей считают, что самое сложное в любой работе – это просто вставать по утрам. Но если делать это с первой смены на Ретро FM, все будет гораздо легче. Завтра с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными призами. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену на Ретро FM с 7 до 11.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
15: Подробности и сроки 16+.

0: всем ценителям и любителям диск посвящается. Вообще, диск нужно не только любить, под него можно и нужно еще и танцевать, друзья. Собственно, будем это делать, правда, чуть позже, до вечеринки Retro FM с 9 до полуночи. Ну а пока в столице половина четвертого. С новостями на Retro FM Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Как передают РИА Новости, средства можно перенести и на оплату на следующий период. Напомню, ранее из-за требований безопасности в Крыму до 1 сентября закрыли все детские лагеря. Из Артека проводится плановый вывоз отдыхающих. Также приостановлены все спортивные мероприятия и турниры. Россия готова к оперативному и решительному ответу на любые угрозы, как внешние, так и внутренние. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов сегодня заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что западные страны сегодня не скрывают желания конфликта с Россией. Глава государства провел историческую параллель с периодом Великой Отечественной, напомнив, что нацистская Германия также пыталась переложить вину за начало агрессии на Москву. Торговли табаком и алкоголем на почте не будет, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомню, сегодня Госдума рассматривает правительственный законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки госкомпаний. Одна из важных проблем – оплата труда почтальонов. Сейчас в среднем заработная плата специалиста составляет в районе 50 тысяч рублей, а дополнительные доходы позволят увеличить фонд оплаты труда. Жители Свердловской Кушвы, чьи дома и имущество повреждены в результате смерча, получат компенсации. Первоочередные выплаты начнут выдавать уже на этой неделе. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер. Он добавил, что уже поступила часть материалов, которые позволят людям, готовым ремонтировать жилье, самостоятельно приступить к работам. Напомню, стихия ударила по Свердловской области накануне. Повреждены 99 частных жилых домов, полностью разрушены 32 здания. В Санкт-Петербурге для праздника «Алые паруса» возвели город мечтателей. Таких масштабных декораций на Дворцовой площади раньше еще не было. По сцене проедет 15-метровый поезд, пройдет корабль, загорится огромный маяк. Виртуальное пространство организаторы создадут с помощью мультимедийных экранов площадью больше 1000 квадратных метров. Кульминация праздника – появление белоснежного брига «Россия». Сказка живет уже 27 июня. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар – 73 рубля 77 копеек, евро – 84,59. Пока все, а далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.

0: мир полон чужих красивых девушек. Жестокая несправедливость, друзья, с которой каждый мужчина мирится или не мирится по-своему. Вот Рики Мартин вот таким вот образом, он про девушек поет. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ песни из танцора диска Юрий Штунов в Москве 15:41.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
5: Мы готовы!
4: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
10: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: диско. Ну, как и любые другие танцоры, бывают хорошими и плохими. Но это не то, о чем вы подумали, друзья. Просто хорошие танцоры себе еще и подпевают. Песни из танцора диско на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.

0: Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.

0: Ну, я вам доложу, друзья, что утреннее рандеву на работу, да еще, например, на общественном транспорте в час пик, это не менее увлекательное занятие. Вот это уж точно шанс от скуки, там, знаете ли, не заскучаешь. Ну, в любом случае, всем доброго дня, 16 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Pet Shop Boys.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в нейрохит.
3: Даже яичницу пьешь.
0: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
0: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. А, это да,
0: что
2: как ты понял? Первая
1: смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
8: Подробности на astoriagrande.com.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
12: 12+.

0: Ну, очень духоподъемно, торжественно Юрий Антонов про Анастасию спел. Анастасия, я думаю, должна быть довольна. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит поводов сомневаться в макроэкономической стабильности России, несмотря на волатильность на мировых нефтяных рынках. Он отметил, что ситуация на энергетических рынках влияет на все страны мира, но российская экономика обеспечена стабильностью, и президенту об этом докладывал премьер-министр Михаил Мишустин. Песков также подчеркнул, что хотя нефтяные доходы остаются существенным вкладом в формирование бюджета, доля нефтегазовых доходов продолжает расти. Совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетом к апрелю текущего года достигла почти 4 триллионов рублей. Это исторический максимум, сообщает Росстат. Из этой суммы 1,7 триллиона приходится на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам, а остальная часть на начисленные пени, штрафы и проценты за просрочку. Крупнейшая недоимка сформировалась по НДС. Это 648 миллиардов рублей. На втором месте налог на прибыль организации 294 миллиарда. На третьем страховые взносы, в котором накопилось долгов на 292 миллиарда. Рублей. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что средний тестовый балл ЕГЭ по истории в этом году вырос с 55,8 до 57,8, а доля высокобальников увеличилась с 11,7 до 15%. Он также отметил, что 260 участников экзамена получили 100 баллов. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Всего на участие зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Ранее Рособорнадзор сообщил, что средние баллы выросли и по русскому языку, литературе, истории и химии, а также остались на уровне прошлого года по обществознанию. Автономный грузовик одной из компаний впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11 Нева без вмешательства человека. Робот-трак с прицепом проехал 700 километров примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кабине, но не участвовал в управлении. Это первый случай в России, когда беспилотный грузовик преодолел такое расстояние в автономном режиме. Ранее подобные тесты проводились на более коротких маршрутах. И аналитики одного из сервисов по продаже билетов назвали самые востребованные направления для отдыха в июле. Среди российских городов безусловным лидером стал Калининград, и на него пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем на Сочи, занявший второе место. Средняя стоимость перелета в Калининград составила около 13 тысяч рублей, тогда как в Сочи более 22 тысяч рублей. Также в топ-5 вошли Махачкала, Владивосток и Минеральные воды. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 77 копеек. Евро 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Ну, даже если человек в своих комплиментах перестарался, девушке, значит, не значит, что он врет. Нет, он просто, скажем так, экономит правду. А вообще, конечно, лучше знать меру во всем, в том числе и в комплиментах. Рой Орбисон, безусловно, ее знает, что он, собственно, и продемонстрировал только что. Вы слушаете Ретро-ФМ, уже совсем скоро у нас «Ламбада», песни из 12 стульев и группа «Парадизо». В Москве 16:43.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Петра Витра от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Сибирскому тракту от Мира до Журналистов. И по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Как сказал один поэт, вот и тебя довел я до ламбады. Ну, а нас до нее довела группа Каома на Ретро-ФМ в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика.

0: Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79.
3: Не оферта.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
5: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный Динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
9: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Любовь нестандартных размеров, ну или, проще говоря, маленькая любовь у Modern Talking. Тут уж ничего не поделаешь, как говорится, какая уродилась, то и занимайся. 17.15, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Bonnie Tyler, Андрей Губин и группа Deep Purple. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Интересно, а вот если к парню подошла девушка и сказал бы, что исполнит два его желания, вот каким было бы второе, а? Вы слушаете Ретро-ФМ, друзья. В Москве половина шестого.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минпросвещение с 1 сентября запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. На платформе соберут материалы для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей. Среди них мультфильмы, художественные книги, сказки, игрушки, игровые обучающие средства. Осенью в детских садах планируют запустить программу «Добрые игры». Это аналог разговоров о важном для дошкольников. Программа будет посвящена духовно-нравственным ценностям. Авиабилеты из Казани к началу лета стали доступнее на 12-15%. Минимальные тарифы без багажа при вылете из столицы Татарстана снизились, пишет ТАЦ-центр. Сильнее всего за месяц подешевели билеты из Казани в Калининград на 31% без багажа. Почти на 15% упали цены на рейсы в Минеральные Воды, как с багажом, так и без. Перелет в Санкт-Петербург подешевел на 9-14%. В Казани 27 июня перекроют движение с 6 утра до 22.00 по улице Подлужной на участке от съезда с моста Миллениум до улицы Толстого, а также на съездах с улицы Вишневского. Ограничат движение пешеходов с 15 до 22 часов 27 июня по мосту Миллениум на участке от улицы Амирхана до Вишневского. Это связано с празднованием Всероссийского дня молодежи, пишет портал мэрии Казани. 5 сентября пройдет конкурс «Фестиваль «Свияжская уха». Для гостей приготовлена насыщенная программа. Детские игры, кулинарные мастер-классы, лекции от бренд-шефов, выступления фольклорных коллективов, хороводы, ремесленные занятия. Центральным событием станет соревнование по приготовлению лучшей ухи. Участники смогут посетить мастер-классы и фудкорт от мастеров Татарстана. Чтобы принять участие, нужно сформировать команду из 2-5 человек. Все необходимые ингредиенты и оборудование предоставят организаторы. Жюри выберет 3 лучших поваров, которые получат уникальные кубки. Также определят победителя в номинации «Самая красивая подача». Его выберут зрители, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: звезды и суперзвезды. Только они в нашем эфире круглосуточно, друзья. Это Stars, это дуэт Roxette на Retro FM. А совсем скоро у нас Патрисия Кас, бит-квартет «Секрет» и оркестр «Полимария» в Москве 17:42.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. И по Патрису Лумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
4: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
4: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
4: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Интернет-ботов RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вообще, мне кажется, надо всегда говорить женщину, что они красавицы. Особенно если вот, в данном конкретном случае это не совсем так. О красавицах на Ретро-ФМ. Патрисия Касс тоже красавица, без всяких сомнений. В Москве 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 0925.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
5: 12+.
0: RetroFM.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: шагаем вперед, друзья, в завтрашнее утро. Я вам расскажу, что нас там ждет. Ну, понятное дело, первая смена на Ретро-ФМ с 7 до 11. Игры с классными призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: еще. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Помимо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Ну, наверное, действительно не бывает любви без слез, бочки меда без ложки дегтя и так далее и тому подобное. Однако ведь, друзья, и работы без отдыха тоже не бывает. И отпускные, а отпуска без отпускных тоже не бывает. В общем, все сбалансировано в этом мире.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Более 16 миллионов самозанятых граждан России смогут подключиться к партнерской платформе мессенджера «Макс». После регистрации предприниматели получат доступ к созданию собственного публичного канала, а также смогут автоматизировать общение с клиентами через чат-ботов. Дополнительно им станет доступна функция запуска мини-приложений для удобства пользователей. Для регистрации самозанятым необходимо пройти верификацию через портал госуслуги. Татарстан приостанавливает отправку детей в организации отдыха и оздоровления на территории Крыма. Такое решение принято в связи с рекомендациями местных властей. Группу не будут отправлять до 1 сентября. Глава Крыма подписал указ, согласно которому с 22 июня до 1 сентября действует запрет на бронирование мест и прием детских групп в лагерях и санаториях. Это необходимо для обеспечения безопасности. В Казани 27 июня планируется ввести временный запрет на движение и использование всех видов судов на участке реки Казанки от 3-й транспортной дамбы до Кировской дамбы. Ограничение будет действовать с 10 часов утра до полуночи в связи с проведением Дня молодежи. Запрет коснется маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов, а также гидроциклов, байдарок и гребных лодок, пишет портал мэрии Казани. В Национальной библиотеке Республики Татарстан стали доступны услуги, оказываемые с помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере «Макс». Перерегистрация читательского билета, подтверждение возраста 18+, подтверждение статуса многодетного и подтверждение статуса участника СВО. Сервис «Цифровой ID», интегрированный с федеральной электронной платформой госуслуги, упрощает проверку данных без физических бумаг и позволяет создать электронный аналог документов, используя динамический QR-код, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 76 копеек, евро 84 рубля 58 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Одно только непонятно. Зачем? Для того, чтобы быть героем, нужно обязательно что-нибудь ломать. Можно же как-то без этого обойтись, правильно? Вот такой вот вопрос родился к девушкам из «Миража». Вы слушаете «Ретро FM», друзья. Уже совсем скоро у нас «Modern Talking», группа Стас Намина и «Ace of Base» в Москве в 18.41.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Закиева от проспекта Победы до Сахарова. Также по Садыкову от Сайдашева до Тукая. И по улице Петра Виттера от проспекта Мирхана до Дементьева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-38-86.

0: Вот удивительное дело, друзья, что у женщины изюминка, у мужчин почему-то отклонение. Несправедливо, однако. Ну, впрочем, какая ж тут справедливость, когда речь идет о мужчине и женщине. О мужчине и женщине, как всегда, спели на Modern Talking на RetroFM 18.56. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра, друзья. Далее на RetroFM встречайте Тимура Соколова буквально уже через пару минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый «Джили EX5 EMI» двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный «Джили EX5 EMI» с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог

0: Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
3: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
4: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
6: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
7: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetrofM 70-е. 12+.

0: 7 вечера в российской столице. Статус Кво и Роберт Майлз впереди. Ну а прямо сейчас песни из бриллиантовой руки.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в них

0: На Ретро-ФМ главный хит шведского коллектива «Европа», напоминающий нам о том, что финал сегодняшнего дня уже не за горами, но мы его не торопим, никуда не спешим. И тем более не собираемся списывать со счетов. Впереди еще целый вечер, который мы с вами, как всегда, проведем под лучшую музыку, проверенную временем. Уже скоро здесь Dire Straits, DJ Groove и команда Boney M. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет. До полуночи в вашей компании.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Для тех, кто завтракал яичницей, знаешь, особенно. Говорят же, для хорошего голоса нужно выпить или съесть пару яичек. Вот, ребята, значит, вы точно должны позвонить нам в Нейрохит. Ты жесткая,
3: даже яичницу пьешь.
4: Рита! Рита!
2: Я здесь. Что-то я не понимаю.
4: Я подозреваю, что там опять траты на маркетплейсах
2: идут. Это да, что как это ты такое? Понял?
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да, а также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Разгулялась волна, а тебе не почем.
18: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
19: Ретро-ФМ.

0: я буйный.
1: Ну все, новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Dire Straits, Money for Nothing. Делать деньги из воздуха – мечта, о которой задумывался бы каждый хотя бы раз в жизни. И у многих, кстати, это хорошо получается. В 19:30 в столице. Про деньги не только к этой минуте. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Власти Крыма с сегодняшнего дня увеличили лимит провоза топлива через Крымский мост до 200 литров на одну машину. Ранее с конца мая разрешалось провозить не более 100 литров жидкости суммарно. Напомню, дефицит топлива в Крыму и Севастополе фиксируется с мая. 21 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил о полной остановке продажи топлива на АЗС. Теперь оно отпускается только государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона. Губернатор Севастополя также ограничил продажу топлива вчера и сегодня. Правительство рассматривает возможность условного разделения сети отделений Почты России на прибыльные и те, которые выполняют исключительно социальную функцию. В малых населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек находится 75% отделений, а точнее 26 800. И сделать их все прибыльными невозможно. Закрытие таких отделений не рассматривается, но для них могут ввести гибкий график работы и нанимать самозанятых. Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о поддержке почты. Власти также планируют докапитализировать компанию и реструктуризировать ее долг. Эксперты рассказали, как продлить жизнь кондиционера в автомобиле. Они советуют за 2-3 минуты до парковки отключать режим кондиционирования, оставляя работать только вентилятор, чтобы подсушить испаритель и уменьшить количество влаги в системе. Не рекомендуется постоянно использовать режим рециркуляции. Он полезен в пробках или при езде за дымящим грузовиком. Но при долгом использовании в салоне появляется духота, повышается влажность и запотевают стекла. Стоимость свиданий в России растет быстрее доходов молодежи. За последний год ресторанный чек вырос почти на 24%. В барах на 11%, а средний билет в кино превысил 425 рублей, увеличившись примерно на 18%. В крупных городах ужин на одного человека к концу прошлого года достигал 4000 рублей. В результате молодые люди реже выбирают рестораны и кино, отдавая предпочтение прогулкам, кофе на вынос или домашним встречам. Эксперты также отметили, что прежняя модель доступных свиданий для студентов и молодежи фактически ушла в прошлое. И в одном из польских лесничеств неизвестные разрушили плотину бобров. Они надеялись прогнать семейство грызунов. Однако животные не только не ушли, но и построили на том же месте сразу 7 новых плотин, создав обширный водоем. Лесники оценили упорство бобров, назвав их работу бесплатной помощью в сохранении водных ресурсов. По данным водоохранных организаций, благодаря подобным сооружениям бобры помогают удерживать в лесах необходимое количество воды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля и 62 копейки. Евро 85 рублей и 48 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Скалов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: The Beat Go On. Танцевальный бит на Red Red FM набирает обороты и к 21 часу достигнет своего апогея. В это время, напомню, у нас стартует вечеринка Red Red FM. И вот там-то мы зажжем, так зажжем, как говорится, с огоньком отметим завершение очередного рабочего дня под живой уникальный микс танцевальной музыки. Так что не пропустите, встречаемся на нашем импровизированном танцполе ровно в 21 час по Москве. Ну а в ближайшем будущем развлекать нас будут Bad Boys Blue, Игорь Николаев и команда Smokey.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.
2: Retro FM.

0: Но, думаю, не секрет, что многие pretty young girl, красивые, молодые, да и не очень молодые девочки в наше время часто увлекаются психологией, и в связи с этим новость тут нашу актуальную. Более 300 тысяч психологов в России могут оказаться самозванцами. Огромное количество так называемых специалистов практикуют без должного образования. Большинство из них прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В общем, одним словом, шарлатаны. Так что будьте внимательны в выборе специалиста и не слушайте, кого попало. А то потом смотришь, одна развелась, мужа бросила, наслушалась психологов, другая, и ходит потом. И без денег, потому что все, псевдопсихологу отдали. И без мужей.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
10: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота

0: 75-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт. Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: «Пойдем со мной» – фраза, которую мечтает услышать каждый мужчина, проводив девушку до ее подъезда после первого свидания. Но если вас не позвали, значит, это говорит о двух вещах. Либо вы не понравились девушке, либо она настоящая леди и после первого свидания домой к себе никого не зовет. И уж тем более никому не едет. Мало сейчас таких, но иногда встречаются. Группа «Комбинация» только что. Далее Джерри Халивал и Джо Кокер. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. Ну и пойдемте со мной, друзья. Дальше наше прекрасное, светлое, музыкальное будущее.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

0: Ох, от этих зажигательных стонов Джерри Халливелл у меня в студии чуть пожарная сигнализация не сработала. Ну что, друзья, надеюсь, эта романтичная песня выбросила из вашей головы последние рабочие мысли и настроила на правильный вечер. Ну, а кто-то еще продолжает работать. Игорь Акулов, к примеру, новости на Ретро-ФМ. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» сообщила о снижении цен на все виды топлива. Сообщение появилось через несколько дней после того, как ФАС направила компании запрос с требованием предоставить данные о ценах, рентабельности продаж и экономическом обосновании изменения стоимости. Согласно информации, на сайте литр бензина и 92-го теперь стоит 70 рублей 99 копеек, 95-го 79,99, а дизтоплива 84,99. Госдума приняла закон, который с 1 сентября текущего года позволит семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Сейчас при появлении ребенка заемщик может получить полугодовые каникулы, но только если доходы снизились более чем на 20%. Новый закон отменяет это условие. Каникулы можно будет взять при рождении или усыновлении второго или последующих детей. При этом первые 6 месяцев семья полностью освобождается от процентов по основному долгу. Проценты начнут начисляться только с 7 месяца. В Миноборнауке сообщили, что переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в течение 3 лет. По отдельным укрупненным группам специальностей он начнется уже со следующего года. На совещании с президентом министр отметил, что нормативная база достаточно хорошо проработана, и базовые изменения в закон об образовании планируют представить новому составу Госдумы. Также министр подчеркнул, что новая модель уже сложилась и принята обществом и профессиональным сообществом. Напомню, в январе Владимир Путин продлил и расширил до 30-го года пилотный проект, в который теперь входит 17 вузов. МВД предупредила о новой мошеннической схеме рассылки фейковых судебных повесток от имени подразделений ведомства. Злоумышленники отправляют на электронную почту письма, в которых представляются полицейскими следователями, сообщают о якобы судебной повестке против IP-протокола пользователей и угрожают серьезными юридическими мерами. В МВД призвали граждан не переходить по подозрительным ссылкам и напомнили, что официальные уведомления от судебных правоохранительных органов направляются через государственные сервисы или вручаются лично. И в китайском зоопарке в провинции Хэнань открылась вакансия на должность человека-медведя. Сотрудник должен гулять по вольеру в реалистичном костюме медведя, развлекать посетителей и с радостью принимать угощения от туристов. Разговаривать запрещается, можно только издавать рычащие звуки. Годовой оклад составляет 100 тысяч юаней. При этом те, кто прославится в соцсетях, могут заработать больше. Рабочий день 6 часов, 4 выходных в месяц. Вакансия не имеет гендерных ограничений, требуется возраст от 18 лет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 85 рублей 48 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: мы с вами тоже встретились и нашли свой музыкальный островок среди вечерних пробок. И островок этот называется Retro FM. Виктор Салтыков только что в ваших колонках с песней, которая, уверен, добавила вам отличного настроения для позитивного завершения вторника.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто. На Декабристов 79. Не оферта.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
5: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на Декабристов.
6: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт». Не оферта.
7: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро.

Пока вы наслаждались песней «L'Amour» от дуэта Альбана и Рамина Пауэр, я тут нашел интересную новость. Оказывается, по виду женского маникюра можно определить, подходит ли вам девушка или нет. К такому выводу пришел житель Америки, который провел собственное расследование, и по его наблюдениям обладательницы телесных оттенков в маникюре, так называемых нюдовых цветов, надеюсь, я правильно выразился, абсолютно надежные личности. А вот девушки с яркими ногтями представляют для мужчин опасность. Но, с другой стороны, разве не это ли нас, мужчин, в дамах и привлекает? Ну что, девчонки накрасились, намарафетились, мальчики побрились, набрызгались парфюмом. И вперед, куда? На вечеринку Ретро-ФМ. Да, уже 20.56. А это значит, что пора зажигать.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто».

0: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки RetroFM.
2: 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Голландская группа T-Set разрывает танцполы страны на вечеринке Retro FM своим хитом «Линда, Линда». И это только начало, друзья. Впереди еще больше танцевальных диско-хитов, проверенных временем. Secret Service и Ace of Base уже на подходе. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую и до полуночи танцую вместе с вами.

0: Но говорить с гудбай еще рано, у нас все только начинается. Впереди 2,5 часа безудержных танцев под живой уникальный микс из танцевальных диско-хитов на вечеринке Red FM. Группа Secret Service только что в ваших колонках. Ну а далее будем зажигать под Ладу Дэнс, Дуэт Лябуш, команду Бонни М и Юр Штунова. Оставайтесь на танцполе, скоро продолжим.
1: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21:00.
12: Вечеринка Ретро FM.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Кассету, конечно, стереть можно при желании, а вот этот мотив из памяти вряд ли сотрешь, тем более, если с ним связаны приятные воспоминания. Лада Дэнс на вечеринке Ретро FM. Танцы продолжаются. В следующем часе свежая порция танцевальных хитов в нашем уникальном живом миксе.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Тут, думаю, не секрет, что после тяжелого рабочего дня любая мысль об отдыхе превращается в настоящую одержимость, а не просто в симпатию, как в песне «Краш» от Дженнифер Пейдж, под которой мы с вами только что зажигали. Далее у нас на горизонте ATB, Доктор Албан и Маленький Принц, вечеринка ретро-фэм продолжается. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный танцевальный привет.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Если вас кто-то спросит, какие планы на вечер, ну или как поют No Mercy, where do you go, куда пойдешь сегодня, в ответ, я думаю, напрашивается сам собой. Конечно же, на вечеринку Retro FM. Тем более, что ходить-то особо никуда не придется. Просто включаешь радио и наслаждаешься. И так каждый день. С 21 до полуночи мы здесь танцуем под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Мы далее компанию нам в этом приятном деле составят Мэткон, Сергей Минаев и Хэдэвэй.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники «Медел» взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники «Медел». Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.
2: RetroFM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер северо-западный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Все сложится с новым кроссовером NFT 4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый NFT 4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
14: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
15: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Вот оно, по-настоящему летнее настроение от неподражаемого мозамбикского певца, известного на весь мир как Африк Симон, его жизнеутверждающий хит «Тодо Пасара Мария», только что в ваших колонках. Далее будем танцевать под музыку, которая нас связала. Ну и самбо еще будет, которая Де-Жанейро. 23:16 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

0: чем ближе ночь, тем жарче становится на нашем танцполе. И вот вам, пожалуйста, дотанцевались до Sexual Revolution, Army of Lovers. В ваших колонках. Далее здесь будет не менее горячо, девчонкам точно понравится, Энрике Иглесиас уже скоро появится. Ну а для нас, мужчин, споет прекрасная Татьяна Овсиенко. Вечеринка ретро-ФМ в самом разгаре. Продолжаем танцевать.
1: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

Ну и вот этим ярким диско-хитом от лучших представителей жанра мы с вами будем завершать вечеринку Retro FM. Леди и джентльмены, танцы продолжатся завтра. Стартуем, как всегда, в 21 час по Москве. Не опаздывайте. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. А новый день с вами встретится Андрей Мареев. Ему и вам доброй ночи. Retro

0: Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Доброй ночи вам, девчонки и мальчишки, ну и прочие возрасты, которые, как известно, покорны не только любви, но и музыке, звучащей на ретро-ФМ. А музыка эта, в свою очередь, бодрит, веселит, кого-то, наоборот, успокаивает. Все мы разные, и это невероятно здорово. Меня зовут Андрей Мореев, Сабрина на ретро-ФМ в 0 часов 17

0: Лето, ливни в ночи, ну и так далее, друзья. Лету очень хорошо песни посвящать, благодатная почва. Группа «Техас» на RetroFM, вернее, «Texas». 00:42 в столице, дальше «Самат Фокс», «Мишель Дельпеш» и группа «Комбинация».
1: RetroFM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на RetroFM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

Но если уж речь зашла о прикосновениях, друзья, здесь все достаточно лично, я бы даже сказал, интимно. Саманта Фокс на Ретро-ФМ с призывами, которые, в принципе, вот так вот публично озвучивать не принято. 056 в столице. Всем доброй ночи, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

из мая мы все уже давно скрылись и шагаем по июню. Дальше, я уверен, друзья, с успехом и, самое главное, с удовольствием отмахаем лето, положенные нам шаги, а потом уж, ну, что поделать, наденем резиновые сапоги и будем шлепать по слякоти осени, а потом уже в зимней обуви и в январь с февралем поместимся. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в час 17 по Москве. Меня зовут Андрей Мореев. Доброй ночи вам, друзья!

0: И песни, звучащие на ретро-ФМ, как сложно догадаться, звучат, конечно же, только для тех, кто слушает ретро-ФМ, только для тех, кто проводит это время вместе с нами. Вот согласитесь, друзья, есть повод объединиться, это здорово. Группа «Мираж» на ретро-ФМ в 1 час и 42 минуты. Дальше услышим Пэтти Райан и группу «Ля Буша». Впереди еще больше ваших любимых песен. Главное, будьте рядом. Все услышите, без сомнений.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Ночь уже шагнула за вторую половину, ну почти, а приглашение на вечер по-прежнему в силе. Как такое может быть? Очень просто. Вечер-то не последний в этом сезоне, как говорится, поэтому есть куда шагать. Пэт Райан на Ретро-ФМ как раз вот с тем самым приглашением и предложением. 1:56 в столице. Доброй ночи вам, друзья.

Каждый раз, когда слышу этот завораживающий голос Мортина Харкета из норвежского трио «Аха», совершенно непередаваемые ощущения испытываю. Вроде бы не особо люблю высокие мужские голоса, а здесь просто аж до мурашек, что называется. Доброй ночи вам, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. 2:17 в столице. Дальше «Шокинг Блю». Михаил Шуфутинский и Рики Повери на Ретро-ФМ.

0: Вот в разряд дворовых песен, которые поются под гитару по вечерам, эта песня «Тот Кутуньо» не вошла. Я уж не знаю, к сожалению или к счастью. А вот в застольные вполне себе перекочевала с итальянской эстрады, с эстрады Сан-Ремо и прочих площадок. 2:42 в столице. Дальше Бонни Тайлер и Александр Барыкин на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Что и говорить, людям порой очень трудно понимать друг друга, и для того, чтобы все-таки понимание состоялось, происходит разного рода телодвижения, порой весьма нелепые, такие, например, как поменяться телами, разумами, ну, вообще друг с другом поговорить, что может быть проще, а нет, бывает трудно. Бонни Тайлер на Ретро-ФМ в 2.56.